В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6300847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Эй, Рональдо, скажи мне щу-ю-ю-ю.
3: Че сказать?
2: Скажи мне щу-ю-ю-ю.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио. Yeah.

0: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 15 октября 2026 года.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Рекорд. Погода.
1: Прохладная сейчас в Самаре, около 8 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем все-таки будет тепло, плюс 19, синоптики обещают нам облачную погоду. Ну и по данным моим, тепло, жарко и ближайшие минуты на рекорде, уже ближайшие минуты на рекорде. Ждем Кайга, ждем Loud Luxury, трек «Будильник», Тони Дарка из Perfect, вообще шикарная история, крутой ремейк. Ну и мега утро, 7 до 11, не пропускай. Доброе утро!
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Обычный день, если ты не в Супре.
4: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки – без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
9: «Билджи» – надежность в движении.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Празднуем день рождения радио.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Доброе утро! Сегодня 29 сентября, и в списке примечательных дат, каких-то праздников, значится День одиночества. Ну, такой себе повод отмечать. Хотя иногда, согласись, хочется. Хочется побыть одному, подумать там о том о сём, послушать музычку. Но вот если ты включил рекорд, то уже автоматом не одинок. Потому что у нас тут огромное количество других слушателей, кто также с первой танцевальной. Ну и мы вместе бодримся, общаемся, узнаем что-то. И, кстати, эти люди многочисленные составляют тебе конкуренцию в розыгрышах, которых вообще очень много. Ну и всех их... многих, по крайней мере, ты сможешь увидеть вживую. Не могу просто не напомнить тебе. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Себя покажи, на других посмотри. Фил с Жаном послушай. Наши резиденты из Питера прилетают, отыграют крутые сеты. Мероприятие запрещено для детей. 20 ноября, ивент-холл «Сигнал». Есть билеты по 1500 рублей пока еще у всех билетных операторов. Если что, ссылка в телеге, в Макси и в ВК в закрепе. Но по поводу игр. Вот еще, кстати, сегодня День кофе отмечается, но не у нас, в США. Разыграю приглашение в кофейню. Ну, тут нам повод позвать тебя на кофе вообще никогда не нужно.

День кофе, не день кофе. Каждое утро начинаем с нашей бодрой разминки. Бодрые треки вот какие ожидаются. Хьюги. Новиночка, между прочим. Еще один свежак. Скоро-скоро от Криса Лейка. Еще одна новиночка ожидается. Ну, переделка на Walking on a Dream от

0: Даже все топик тоже не старая вещь. Ты сказал, не старая, она совсем недавно появилась тоже у нас. Ты прямо сейчас уже хит заслуженный от Алока. Я Сергей Шевченко, желаю доброго утра тебе, это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Сегодня придется активно работать руками, ну или много перемещаться пешком. Тельцы. Деньги потребуют жесткого контроля. Пересчитайте баланс и отмените ненужные подписки. Близнецы. Придется выступить перед публикой или детально объяснять свою позицию коллегам. Рак. Идеальный момент, чтобы сменить обстановку. Ну хотя бы просто пересесть на другое рабочее место. Львы. На вас посыплются мелкие просьбы от знакомых. Учитесь вовремя говорить твердое «нет». Девы. День принесет неожиданное известие, которое заставит перестроить планы на вечер. Весы. Отложить покупку гаджетов и любой техники вообще. Сегодня есть риск выбрать не то. Скорпионы. Проявите максимум внимания за рулем или в общественном транспорте. Никуда не спешите. Стрельцы. Прекрасный день, чтобы вернуть старую вещь или закрыть давние обещания. Козероги. Начальство будет пристально следить за вами, так что не отвлекайтесь на личные переписки. Водолеи. Порадуйте себя часом полного одиночества сразу после работы. Вам нужно выдохнуть. Рыбы. Окружающие будут сильно тормозить. Не злитесь, а спокойно делайте свои дела. Переслушать можно гороскоп Макс в телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Наша разминка приободряющая, согревающая. Ну, согревающая, потому что мы разыгрываем приглашение на кофе. На абсолютно любой кофе, в Мозаику Финти. Ну, понятное дело, что в основном всегда все горячий кофе покупают. Но летом-то, конечно же, иногда и холодные. Но сейчас не мой месяц, как говорится. Воспользоваться можешь в любое время. Ну, конечно, не следующей весной. Но вот поэтому я и говорю, да, что горячий кофе очень-очень актуален. Тем более, вроде как, вот холодать уже скоро будет. Сейчас ставлю, на всякий случай напомню, правила нашей разминки. Она у нас каждое утро. Именно с нее мы начинаем игровую часть. Но, тем не менее, напомню, ставлю подборочку из треков. Сколько мы за 15 секунд замиксовали историй музыкальных, нужно посчитать, отправить количество в личку телеги, в личку ВК.

0: Так, я что-то забыла. Я сказал, что сразу троих позову на кофе, каждому подарю по двойному приглашению. Ну, если не говорил, то вот сказал. Если говорил, то напомнил еще раз. Теперь давай варианты. Дам, здесь было 6 или 8 треков. Отправляй шестерку, либо восьмерку в личку, телеге, либо в личку ВК. В телеграм-канале кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. В группе ВК тоже отдельная кнопочка личных сообщений сообщества. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: А сейчас в Самаре плюс 8, но это совпадение, сразу говорю. А? Ну, кто-то скажет, не думаю, выборов из двух вариантов, вот как раз-таки восьмерочка. Ну, в общем, 8 градусов сейчас, по данным Яндекс.Погоды. Днем у нас сегодня переменная облачность, и до 19 прогреется воздух. Далее, Кальвин Харрис, Элли Голдинг, I Need Your Love, Альфа Джек, ремейк на Walking on a Dream. И ждем диджея Фила, между прочим. Ждем не только на дне рождения рекорда 20 ноября в Эвенхолле «Сигнал». Мероприятие запрещено для детей, но и ждем в эфире его.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Рекорд реклама. Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand». Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
3: BLG. Надежность в движении.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
4: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

Слушайте, как здорово вы считаете треки в мини-миксе. Ну, либо как здорово вы угадываете верный ответ и выбираете из двух предложенных. А подводим итоги утренней разминки. Ранее ставил 15-секундную подборку из композиции. Их надо было пересчитать. Понятное дело, что это нереально сделать. Но ты как-то делаешь. Ну, наверное, скорее всего, просто наугад выбираешь из двух ответов, которые я всегда даю. А было 8 штук, и вовремя восьмерку к нам в личку телеги, в личку ВК отправили Даша Устинова, Катя Волкова и Алиса Панкратова. Даша, Катя, Алиса, сегодня прям такое девичье утро. Я вас поздравляю, каждому дарю приглашение по двойному приглашению в Мозаику Финтин, абсолютно любой кофе. Дальше просыпаемся под следующую подборочку треков. Ну, конечно, уже не таких коротких, которые помещаются 15 секунд. И ждем следующей игрушки.

0: Рекорд. Новости.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федоричев поручил до 1 ноября завершить подготовку дорожного хозяйства региона к осенне-зимнему периоду. Необходимо решить проблемы с техникой, кадрами и запасом противогололедных материалов и заключением контрактов на содержание дорог. В Самарской области началась вакцинация от гриппа. Предлагается Собигрипп, Флю-М для детей Ультрикс Квадри. Поставки вакцин продолжаются до конца ноября. Цель – привить 60% жителей. В 51 медучреждении открыто 137 кабинетов. Последние дни сентября в Самаре будут без осадков. То есть сегодня, завтра дождей не предвидится, следует из прогноза Яндекс.Погоды. Но вероятность осадков есть уже в первых числах октября. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных из жизни города, страны и мира читай в телеграм-канале Макс, канале Радио Рекорд Самара 24/7. Будь в инфополе. Ну и там же, на всякий случай, мы опубликовали ссылочку на билеты по 1500 рублей на день рождения рекорда. 20 ноября в Ивент-холле Сигнал встречаемся вместе с тобой. Встречаемся с диджеем Филом, МС Жаном, который приезжает из Питера и отыграет лучшие хиты за 22 года и актуальные темы наших дней в своих сетах. Вот по 1500 билетов. Это есть у всех билетных операторов. На всякий случай ссылка есть в телеге, в Максе и в ВК в закрепленных записях. Мероприятие запрещено для детей.
2: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

А мы тут устраиваем по утрам частенько тест такой, когда ты проснулся, выясняем. И если совсем недавно, то проверяем, как работает твоя интуиция. Тестирование ей уже устраиваем. Просто вспоминаем, какие темы ранее звучали в первом мегаутреннем часе. Вот он уже позади практически. И что мы слушали, с тобой или без тебя? Но даже если без тебя, все равно участвуй и выигрывай. Выигрывай приглашение на кофе Мозаик Кофе Инти. Я сейчас сразу троим подарю по двойному приглашению. Утром мы просто заливаем вас кофейком. Ну, в хорошем смысле. В переносном смысле в хорошем. Ставлю два фрагмента двух треков. Какая тема была ранее? Как ты считаешь? Первая либо вторая. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. Ну, а мы в итоге приходим в Мозаик Кофе Инти и угощаемся вкуснейшим кофе. Первый вариант. Вариант номер два.

0: 120 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Переставим смотреть в прошлое. Ну как, ответили, что мы слушали, да? И все, смотрим теперь в будущее. А в будущем у нас Крис Лейк с новинкой, Хьюгель с новинкой и Люки Ли с классикой. О погоде. В данный момент около 8 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем облачно и до 19 прогреется воздух.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте.
1: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭКа «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Празднуем день рождения радио.

Мегутро хочет сказать, да, Мегутро только началось, а кофемашину надо уже чистить. А потому что сегодня даже, мне кажется, больше кофе, чем обычно. Уже вторая игрушка прошла, и в каждой мы по три двойных приглашения отдаем, отдали уже практически, подводим итоги вот еще одного розыгрыша. По итогам первого Мегутрин час спросил, а что мы слушали ранее? Вот надо было выбрать из двух фрагментов первый либо второй, ну, первый надо было выбрать и отправить единичку, соответственно, в личку телеги, в личку ВК. Вовремя это сделали, внимание, Вера Крылова, Максим Ларин и Роман Наумов. Вера, Макс, Рома, поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению Мозаику Финтин. Абсолютно любой кофе, в любое время, в любую из локаций можете отправиться. Ну, а мы отправляемся вперед. На встречу новому дню в компании «Первый танцевальный». Доброе утро.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 8.00 в Самаре, и просто шок-контент, на самом деле. Ложиться спать строго до полуночи не обязательно. Ну вот, наверное, в курсе, да, слышал, я думаю, точно слышал вот это утверждение, что надо спать до полуночи, там в 10 ложиться, да, потому что мозг отдыхает до 10, после 10 только, до 12, после 12 только тело. В общем, сомнолог один пояснил, что полночь — это не магическая какая-то граница, и важнее регулярность, продолжительность сна и какие-то индивидуальные особенности. Однако привычка спать 3-4 часа ночи, просыпаться к обеду, может все-таки нарушить биоритмы и ухудшить самочувствие. Ну, тут, кстати, ничего не сказано, что делать и что нарушает, если ложиться в 2-3 часа ночи и вставать в 6 утра. Индивидуальные особенности какие-то тут играют роль, да, или все-таки это не очень хорошо. Но на самом деле ведь есть рекорд. Это, конечно, не волшебная палочка, но мы как-то сможем биоритмы какие-то, может быть, настроить. Ну, подбодрить и отличное настроение тебе подарить — это однозначно, по-любому. С помощью отличной музыки мы с тобой общаемся, травим розыгрыш. В этом часе у нас трэш-пати, слушаем неформатный какой-то трек. Засада, каждый час озвучиваем твои сообщения. Пиши, где патрули ДПС, сложности на дорогах, в телеге Макси и в личку ВК. Ну, а по трекам-будильникам я Море, Мо Блэк.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Сегодня придется активно работать руками, ну или много перемещаться пешком. Тельцы. Деньги потребуют жесткого контроля. Пересчитайте баланс и отмените ненужные подписки. Близнецы. Придется выступить перед публикой или детально объяснять свою позицию коллегам. Рак. Идеальный момент, чтобы сменить обстановку. Ну хотя бы просто пересев на другое рабочее место. Львы. На вас посыплются мелкие просьбы от знакомых. Учитесь вовремя говорить твердое «нет». Девы. Дим принесет неожиданное известие, которое заставит перестроить планы на вечер. Весы. Отложить покупку гаджетов и любой техники вообще. Сегодня есть риск выбрать не то. Скорпионы. Проявите максимум внимания за рулем или в общественном транспорте. Никуда не спешите. Стрельцы. Прекрасный день, чтобы вернуть старую вещь или закрыть давние обещания. Козероги. Начальство будет пристально следить за вами, так что не отвлекайтесь на личные переписки. Водолеи. Порадуйте себя часом полного одиночества. Сразу после работы вам нужно выдохнуть. Рыбы. Окружающие будут сильно тормозить. Не злитесь, а спокойно делайте свои дела. Переслушать можно гороскоп Макс в телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Засада на рекорде.
1: 8.15, Самаре, читаю сообщение «Засада», которое ты присылаешь в личные сообщения телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», в личные сообщения группы ВК. Мы все это дублируем в, собственно, каналы наши, в телеге Макси, под посты «Засада». Ну и там же в комментариях ты можешь читать, что мы пишем, и другие пишут. И там же можешь писать, где угодно, напиши, предупреждай, где патрули ДПС, сложности на дорогах, необычные пробки, заторы и так далее. Каждый час озвучиваем в эфире. Так, в данный момент такие вот сведения. Антошка между 22-м и Советской армией. Информация такая. Кирово-Береговая в обе стороны. Победа Земица. Победа Пугачевская к Елизаровой. Южный пост в обе стороны. Тоже сообщение. Так, пост, мехзавод. Тоже есть информация. Так, ну все, Кирово-Береговая. Здесь прям несколько человек написали. Спасибо большое. Будь аккуратен, внимателен. Ну и свежие данные чуть позже будут в эфире. Пиши.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Погода. Пробки.
1: От синоптика свежие данные. В данный момент у нас плюс 12 по данным Яндекс.Погоды, днем до 19. И переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 6 баллов. Движение затруднено. И полчаса мы едем по Южному шоссе по направлению в город. И дальше, ну, собственно, это еще и улица Аврора тоже сюда в этот хронометраж залетает до Дыбенко. С переменным успехом едем. Будь аккуратен и внимательно, то есть прям юшка в город Плотничком и далее до Дыбенко, и все это полчаса. На Москве от 22-го Парсъезда до улицы Авроры проблемы тоже где-то на 15, от Революционной до Луначарского 10 минут, на Новосадовой от Солнечной и до, ну, от 22-го Парсъезда до Загородного парка, на Советской армии перед Новосадовой, перед Москвой с двух сторон, на Нововокзальной от Карла Маркса до Фадеева, также от Москвы до Новосадовой, от Москвы до Фадеева. Ну и 22-го отметим также от Победы до Заводского шоссе, Зубчагу, от Магистральной до Товарной. Не так капитально, как на днях все это стояло, но тем не менее. Так, Алматинку от Старозагоры до Карла Маркса, Ракита, стоянка грузовых машин до Карла Маркса, Карл Маркс перед Ракитой, Революционная от Подшипниковой до Москвы, от Дыбенко до Гагарина, ну и на Масленку сложности перед Мичурин начинаются и до Новосадовой. Будь внимателен, если что, обо всем сообщай. Ну, еще можно Белорусскую улицу по направлению центр, тоже все плотно. Пиши, пиши.
0: Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40. 0+.
4: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG – центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте. Солдата ребенка не обидят.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
15: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Да, мы уже скоро будем отмечать 20 ноября, это на самом деле скоро. 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» пройдет крутая вечеринка. 22 года отмечаем и вспоминаем хиты за 22 года. Естественно, актуальные треки наших дней тоже будут в специальных сетах наших резидентов, тех, без кого рекорд, ну, не рекорд, наверное, рекорд с ними точно ассоциируется. Диджей Фил и МС Жан приезжают к нам с 9 вечера до глубокой ночи. Отдыхаем, танцуем, общаемся, ностальгируем. В общем, круто проводим время. А пока билеты продаются по 1500 рублей у всех билетных операторов, в том числе и на Кассир.ру. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Мы тебя ждем еще раз 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной.
15: Празднуем день рождения.

0: Рекорд. Новости.
1: 8:29 на часах в центре Самары. Сегодня утром будет затруднено движение. Полиция предупредила о том, что с половины 10 до половины 1 по плану тренировка экстренных служб на случай чрезвычайных ситуаций. Речь идет об участках улиц Лесной, Молодогвардейской, Невской, Осипенко и Циолковского. В Самарской области к соглашению о стабилизации цен для независимых АЗС уже выразили готовность присоединиться 5 компаний. Об этом рассказал губернатор. Ранее, собственно, об этом соглашении было заявлено, о создании его. Напомним, вчера Вячеслав Федорищев проинформировал, что с 1 октября снимаются ограничения на отпуск топлива. Однако сети заправочных станций вправе принимать дополнительные собственные решения по продаже бензина. Более 390 единиц спецтехники будут убирать улицы Самары предстоящей зимой. По итогам прошлого сезона разобрали причины осложнений на отдельных участках, учли обращение граждан, определили очередность расчистки. Отработали также сценарии непрерывного снегопада продолжительностью от 12 до 24 часов. При неблагоприятном прогнозе за 12 часов до осадков службы переведут в усиленный режим, проведут противогололедную обработку, машины выведут на исходные позиции, усилят диспетчерские службы. Ну а с началом снегопада будут работать до 250 единиц спецтехники. Кроме того, увеличат число самосвалов для вывоза снега на 4 площадки. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Подписывайся.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Мак Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-банк.ру. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
11: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
17: Празднуем день рождения радио.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8:41 в Самаре. Время шедевров на рекорде. Они, конечно, постоянно крутятся у нас тут, да, танцевальные, крутые темы. Но в рубрике трэш-пати особенные истории музыкальные, неформатные, да, почти всегда неформатные, разных стилей, разных направлений, для того, чтобы тебя как-то встряхнуть, взбодрить, пробить на эмоции, заставить улыбнуться, может быть, даже повеситься. В любом случае, все твои комментарии принимаем, и отрицательные тоже. Трэш-пати — это такая история, которая не обязательно тебе должна понравиться, да? То, что я сейчас поставлю, не обязательно тебе придется по душе, но, возможно, придется. Вот, скидывай свои какие-то мысли, думки, ощущения, чувства в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, главное, пишешь, потому что это важно, в трэш-пати все делается ради твоих эмоций. Просто смайлики, просто нравится, не нравится, что-то развернуто, может, напишешь. Сегодня наша любимая подрубрика в трэш-пати, в рубрике такая, ну сейчас поймешь, что это за подрубрика такая. Слушаем, комментируем, я озвучиваю после трека все, что ты тут накатаешь, и вопрос еще по тексту задам, за правильный ответ можно будет получить пару билетов в кино. Трэш-пати на рекорде. Погнали!

0: уступлю что-то. Так, ну, смайлики приходят, конечно. Не буду говорить пока какие. Так, жесть. Вот здесь сообщение пришло. Я сначала думал, речь о борще. Вот, а от Ильи комментарий. Что вы делаете? Аж слюни потекли от Сергея. Какая она вкусная. А от Ивана комментарии. Надо бы сегодня заточить. Вот, Дмитрий написал нам. Ну, смайлики, смайлики. Смеющиеся в основном, конечно. Да, непонятно, непонятно. Ну, рассмешила, наверное, да, композиция. Какая она миленькая. Может, маленькая? Ну, композиция маленькая, шаурма маленькая. Нет, все-таки миленькая. Сообщение у нас от Юры пришло. Так, ну, умеете удивить, взбодрить. Вкусно. Написал Игорь. Так, опять-таки, смайлики. Ну, смеющиеся, да, в основном. Так, так, так, так. Никогда не закрывайте рубрику «Трэш-пати». Прошу вас. Комментарий такой, без подписи. Как скажешь, как скажешь. Теперь вопрос по тексту. Смайлики все вижу, все ваши реакции тоже. Спасибо большое. Так, вопрос по тексту. Скажи просто, какой овощ упоминался в данной композиции? Лук либо перец? Лук либо перец. Что упоминалось в этой песне? Пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки прямо в канале, внизу, в ленте, в углу. Либо в личку группы ВК. Какой овощ упоминался в данной композиции? Лук либо перец? Жду 40-го, отдам пару билетов в кино.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент температура в Самаре плюс 12, по данным Яндекс Погоды днем 19, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 6 баллов. Движение затруднено. В ближайший час таким оно затруднительным останется. Южное шоссе у нас в городе промышленности тормозит и минут 20 занимает проезд по Южке. Будь внимателен, аккуратен. Так, промышленности по направлению в центр перед улицей Авроры тормозит. Дальше Авроры от промышленности и до Гагарина плотничком. На Московском шоссе сложностей много достаточно. Ну вот перед 22-м начинаем и до улицы Авроры, да, стоим. Так, проезд занимает тоже в районе 15 минут. От Революционной до Луначарского. Проблема на Революционной от Подшипниковой до практически Гагарина. От Дыбенко до Москвы. На Масленка от Москвы до Мичурина. На Советской армии перед Новосадовой, перед Москвой с двух сторон. А еще со стороны Карла Маркса перед Антошкой. На Заводском от Профильной до 22-го. Кирова от Старозагорска до Карла Марса, от Старозагорода до самолета до Московского шоссе. На новом вокзале от Карла Марса до Старозагора. Также перед Москвой, от Фадеева до Старозагора, между Москвой и Новосадовой. Алматинка от Старозагора до Черемшанской. Ракитовское шоссе от Олимпийской до Карла Марса. И страны Москвы тоже до Карла Маркса. Карла Марса перед Ракитой. Зубчага от магистральной до товарной. Тоже, ну, небольшой затор по сравнению с тем, что там на днях было. Так, более-менее. Далее у нас Медуза, Don't Wanna Go Home и Mo Black, Yamore.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
4: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин.
3: «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
8: Коттеджный поселок «Бавария-парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. «Бавария Парк».
9: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
10: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
9: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
10: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
9: Подробности у администратора.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Рекорд. Dance Radio. Празднуем день рождения.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, прервем прям на чуть-чуть вкусный микс из вкусных треков для того, чтобы подвести итоги вкусного выпуска Трэш-пати. Ранее мы слушали песню про шурму. Это наша подрубрика в Трэш-пати. Композиция про шурму. Ну что, очень много их, мне кажется, в нашей коллекции. Но вот плюс одна сегодня появилась. Я уж не знаю, появится ли она в твоем плейлисте, в твоей душе, просто в памяти останется. А может быть, забудешь, может, уже забыл. Вопрос задал по тексту, какой продукт там упоминался, лук или перец. Перец, кстати, упоминался. Далеко не все ответили верно, но вовремя верный ответ нам прислала Ксения. Последний цифровой номер мобильника 0983. 0983. Ксения, я тебя поздравляю и пару билетов в кино дарю с удовольствием. Трек уже в телеге Макси. В ВК тоже появится. Радио Рекорд Самара, наши аккаунты. И напомню, по хэштегу Трэш-пати можно найти все предыдущие выпуски. Доброе утро!

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 9 часов в Самаре, в ближайшем будущем, ну не в этом часе, а вообще, ударение в слове «звонит» может измениться и переместиться на первый слог. Такой прогноз высказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова и председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Мы тут опрос устроили, на самом деле вы весь сценарий испортили, вот, если честно. Опрос устроили, для вас важно вообще, звонит или звонит? Вот. Ну, когда кто-то там говорит, может быть, ты сам как-то не так говоришь. Пока что все-таки звонит, правильно, да? Пока никто ничего не передел. Вот, для вас важно или нет? Ну, вот в Максе в телеге опросы утром организовали, и на самом деле результаты разные в Максе в телеге, если честно. Но не вот прям кардинально. Поэтому следующий опрос может быть вообще не в тему. Но, тем не менее, давайте-ка я его устрою. Просто напиши что-то душное. Вот душное в комментариях. В телеге, в Максе мы опубликовали опрос. Можно в личку телеги, в личку ВК. Просто что-то на душниловском. Первое, что приходит в голову. Вот страшно, страшно, очень страшно. Я не знаю, что ты напишешь. Если бы я знал, что ты напишешь. Но не знаю. Напиши что-то душное в комментариях в телеге, в Максе, либо в ВК. Посмотрим, что получится. Может быть, даже что-то почитаю, но это не точно. По музыке у нас скоро здесь Далин, Ян Хендерсон.

0: крутая переделка просто шедевра нетленочки No Good Anima. Начнем этот музыкальный час Мичики. Я Сергей Шимко, желаю доброе утро тебе. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9:08. Вот он прогноз. Овны, сегодня придется активно работать руками или много перемещаться пешком. Тельцы, деньги потребуют жесткого контроля. Пересчитайте баланс и отмените ненужные какие-то подписки. Близнецы, придется выступить перед публикой или детально объяснить свою позицию коллегам. Раки, идеальный момент, чтобы сменить обстановку. Ну, хотя бы просто пересядьте на другое рабочее место. Львы, на вас посыпятся мелкие просьбы от знакомых. Учитесь вовремя говорить твердое «нет». Девы, день принесет неожиданное известие, которое заставит перестроить план на вечер. Весы, отложить покупку гаджетов и любой техники. Сегодня есть риск выбрать не то. Скорпионы, проявите максимум внимания за рулем или в общественном транспорте. Никуда не спешите. Стрельцы, прекрасный день, чтобы вернуть старую вещь или закрыть давние обещания. Козероги, начальство будет пристально следить за вами, так что не отвлекайтесь на личные какие-то переписки. Водолеи, порадуйте себя часом полного одиночества сразу после работы. Вам нужно выдохнуть. Рыбы, окружающие будут сильно тормозить. Не злитесь, а просто спокойно делайте свои дела. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Ну и там же в телеге в Макси ВК напиши что-то душное. Вот сегодня можно. Первое, я не знаю, что можно писать, вот как после призыва написать что-то душное. Ну что-то на душниловском, да? Немножечко. Вот просто напиши. Мы сегодня просто выясняем, вообще тебе все равно, либо не все равно, звонит, либо звонит. Просто поговаривают, что скоро можно будет и на первый слог официально ставить ударение. Вот, поэтому вот в продолжении темы напиши что-то душное. В телеге в Макси прям под опросом в комментариях, либо в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку группы ВК. Я почитаю уже совсем скоро все.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 9.16. Самария, я попросил тебя сегодня написать что-то душное. Вот первое, что придет в голову. Ну, погнали. Что уже накатано? Многие пишут в личку телеги, в личку ВК. А так можно еще писать в комментариях под опросами в телеграм-канале Макс, канале Радио Рекорд. Самар, вот первое сообщение. Не звонит, а звонит, пишет нам Надежда. Надежда, наверное, не видела просто наш опрос предыдущий. Да и, собственно, в эфире тоже я об этом сказал. Ну, потому что, ну, как бы, опрос, который вот написал что-то душное, как раз-таки посвящен этому, что скоро, возможно, и на первый слог официально можно будет ставить ударение. Мне кажется, я сейчас сам душнить начинаю, да? Когда рожать детей будете? Часики-то тикают, вот от Екатерины тоже такой комментарий. Я на больничном, но еду на работу, вот от Светланы. Интересный комментарий, интересный. Так, что еще? Посмотрим. Здесь вот такой ответ тоже достаточно интересный. Так, нельзя сказать самый лучший. Что у вас в голове происходит, когда вы пишете? Ну, прикольно же, да? На самом деле. Мне кажется, это не первое, что приходит в голову. Но так, что еще? Что еще? Бесит, когда про шапку неправильно говорят. Ну, видимо, надеть, одеть вот это вот. И только про шапку. Так, что еще? Заказать кофе — это не действие. Действие — это подойти к барной стойке, озвучить позицию из меню и приложить карту к терминалу оплаты. Я не хочу даже вдаваться в подробности, что бы это значило. Но, наверное, есть какой-то в этом смысл. Так, и здесь еще, я смотрю, сообщение прям приходит. Напишите что-то на душном. Но покороче, какие-то короткие фразы. Вот прям вот, ну, первое, что приходит в голову. Позвучиваю совсем скоро еще.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, духоту мы разводим в эфире, а на улице как-то так, свежо. Сейчас температура воздуха плюс 14, по данным Яндекс.Погоды, днем 19, и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное, и к 10 часам будет 4 балла. Сейчас мы полчаса, 20 минут, ладно, тратим по Юшке, двигаясь от поста ГИБДД до заводского шоссе, имеет в виду, и это, наверное, самая долгоиграющая такая история. Земица от Днепровского проезда до заводского шоссе здесь минут на 10 можно остановиться. На Московском шоссе от Революционной до Луначарского, также от Масленникова до Революционной есть проблемы. От Гастелло до улицы Авроры, Революционной от Подшипниковой до Гаражной. Сайт Карми от Карл Марса и от Тихвинской до Москвы, также перед Новосадовой. Ну, на Авроры есть заторы, конечно, там перед Аэродромной, перед Марис Тореза. Карл Марса, так, нет, здесь вроде нормально все. Перед Карл Марса у нас тормозит Ракитовское шоссе, стоянки грузовых машин, а также от Олимпийской улицы. Армин Ван Бюрен впереди, Токас Миракл и Бенни Бенасси.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует 13 октября 2026 года. Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
3: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
4: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-парк.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Празднуем день рождения радио.

0: Засада на рекорде.
1: Так, 9.29 в Самаре. Твои сообщения читаю по поводу засад. Каждый час озвучиваем, что приходит. Пиши в телеге в Максе под опросами, под постами специальными. Засады каждое утро вывешиваем. Мы тоже там пишем, дублируем то, что приходит в личку. В личку тоже можно писать, телеграм-канал, в личку группы ВК, пост моя. Такое сообщение: Нововокзальный от Старозагора к Фадеева. Тоже спасибо за информацию. Или вот здесь другими словами: Нововокзальный между Старозагором и Фадеевой, по сторону Москвы. Спасибо. Молодогвардейская напротив цирка, Демократическая, деловые линии с города. Тоже несколько сообщений поступило на эту тему. Будут новые данные, где ДПС, и какие-то проблемы, может, необычные пробки, да, и там издание работающие светофоры. Обо всем сообщай по возможности в Максе, в телеге и в ВК.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Новости.
1: И о некоторых новостях. До 1 ноября в Самаре сформируют необходимый объем противогололедных реагентов. Уже заготовили 820 тонн соли, 2000 тонн песко-соляной смеси. Предстоящей зимой увеличат количество одновременно задействованных самосвалов для вывоза снежных масс. К работе привлекут более 400 механизаторов и около 350 дорожных рабочих. В Самарской области утвердили порядок регистрации домашних животных. Новые правила заработают с 1 марта следующего года. Данные о питомце внесут в электронную систему, а животному присвоят номер чипа. Сама регистрация будет бесплатная, чип за счет владельца. Для собак процедура обязательна, для кошек пока добровольно. Установить можно в любой ветклинике. И о хоккее. Команда «Лада» уступила вчера команде «Динамо Минск» в гостях 5-4. Ну а самарский клуб «ЦСКА ОС» на выезде уступил «Магнитке» 3-0. Еще больше новостей оперативно узнавая в Максе, в телеге Радио Рекорд Самара, наши информканалы в круглосуточном режиме. Там же, напомню, есть ссылочка на билеты по 1500 рублей на день рождения рекорда. Мы отмечаем 22 года 20 ноября. В Ивенхолле «Сигнал», на Лесной, Жан, Фил вместе с нами приезжают из Питера, отыграют свои сеты крутые. Все это запрещено для детей. Билеты у всех билетных операторов. Ну, если что, так, мало ли, там, листаешь ленту, новости узнаешь, можешь дойти в закреп и перейти по ссылочке в телеге, в Максе и в ВК в закрепленном записях она есть. Мы тебя ждем очень-очень.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
10: В «Ленте».
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир».
10: каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
15: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Натище, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
17: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
18: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

ваши философские мысли о смысле жизни и первоистоках бытия не были прерваны самым бесцеремонным образом, закрывайте кабинку.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 9.45 в Самаре. Отмечаем день рождения рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Мероприятие запрещено для детей. Приезжает Жан Фил и с собой возьмут пластинки. Ну, это я так, конечно же. Приезжает с самыми громкими хитами за 22 года. Ну и актуалочкой наших дней. С 9 вечера и до глубокой ночи. Там сообщения, ностальгия, крутые эмоции. Все это будет. Билеты по 1500 пока что еще продаются у всех билетных операторов. Ну и ссылочку можно найти, если что, в телеге Макси ВК в закрепленной записи. И в эфире тоже можно найти билеты. Сейчас задарю парочку по нашим правилам нашей специальной предпраздничной игры. Мы тут вспоминаем шутки дедушки, да, панчи постоянно крутятся в эфире. Ставлю первую часть, а тебе нужно точно так же продолжить, как и дед. Отправить продолжение в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение себе приходит в одно окно. Если шутку ни разу не слышал, ну, попытайся продолжить как-то, сюморить. Как минимум приятно будет всем, я почитаю сообщения, если будут приходить. Ну и а вдруг попадешь. Итак, шутку ставлю, продолжение пиши в личку телеги, в личку ВК и жду 22-го по счету. Да, 22-го, вчера вот был 5-й, например, ну, сообщений так много с правильным ответом, что давайте 22-й по счету. Внимание, шутка.
2: Если вам на улице стало плохо, постарайтесь вспомнить.
1: Тут вообще легко, да? Легкотня. Пиши, если вам на улице стало плохо, постарайтесь вспомнить. Что вспомнить? Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самары, либо в личку ВК. Жду 22-го.
3: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 15 градусов. По данным Яндекс погода днем 19. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, пока оно не уменьшается. Это загрузка. Сложности на Южке по направлению в город от поста до Заводского 20 минут. На промышленности от Гагарина до Советской Армии, между прочим, так, из необычных, да, заторов, минут 10-15 занимает проезд. Так, улица Авроры тормозит у нас от Партизанской до Аэродромной, от Марии Старес до Дыбенко. На Революционной от Гая до практически Гагарина, на Московском передреволюционной из центра и от Революционной до Луначарского, то есть в центр. На Советской Армии от Новосадовой до Московского, что на Новом вокзале между Москвой и Новосадовой. Ракита тормозит у нас практически от Московского шоссе до Карла Маркса, Олимпийская перед Ракитовским шоссе. Кальвин Харрис дальше с нами и Робин Шульц, Дэвид Гетта, он репит.
3: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
5: «Билджи» – надежность в движении.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
0: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 9 часов и 56 минут, и еще парочку билетов сейчас отдам. С удовольствием на день рождения рекорда. 20 ноября мы отмечаем 22 года в ивент-холле «Сигнал». Ничего не припутайте. 22 года, 20 ноября. Не 20 лет, 22-го. Сам тебя запутал сейчас, наверное. Так, еще раз, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отжигаем под лучшие хиты просто за 22 года, ну, в том числе и под хиты наших дней. Они же тоже в эти 22 года как-то вписываются. Так, и мы ждем тебя с 9 вечера до глубокой ночи. Там, во сколько ты придешь, сколько ты пробудешь, неважно, главное, будь. Диджей Фил и MC Жан точно будут. Обязательно будут. Прямиком из Питера прилетят и, собственно, отыграют свои сеты. Мероприятие запрещено для детей. Ссылочка на билеты есть в телеге, в Максе и в ВК. Вообще, в принципе, у любого билетного оператора ты можешь их приобрести. Сейчас они стоят 1500 рублей. Ну и за шутки мы отдаем в эфире билеты. Ну как за шутки? Ставим один из панчей дедушки. Первую часть, одну часть не до конца, то есть ставим. И нужно ее продолжить точно так же, как и дедушка это сделал. А ранее такая шутка была, типа, если вам стало на улице плохо, то вспомните там, и что там, да, дальше было. Слушайте, ну, комментарии практически все одинаковые, с верными ответами. Это прекрасно. Вот шутка.
2: Если вам на улице стало плохо, постарайтесь вспомнить, а было ли вам хорошо.
1: Конечно, конечно. Так, вовремя верный ответ у нас прислала слушательница по имени Владислава. Последние цифры номера мобильника 20-91-20-91. Владислава, пока фамилию не знаю, ну и неважно. Главное, она получает у нас пару билетов на день рождения рекорда. Ну и самостоятельно каждый может приобрести. Ждем каждого, в том числе и тебя, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной.
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоры.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10.01 в Самаре. Постоянная занятость в среднем возрасте помогает сохранять память и когнитивные функции при старении, выяснили специалисты Колумбийского университета. Ну, то есть, другими словами, мы не просто работаем, да, но и помогаем мозгу. То есть, для того, чтобы работать, нужен мозг, а мозгу нужна, наоборот, работа. Это, можно сказать, и про рекорд, на самом деле. Нам нужен рекорд, и рекорду мы нужны тоже. Все и каждый, однозначно. Обмениваемся энергии, хорошим настроением, но мы тебя еще снабжаем всякими бонусами, ну и, конечно же, музыкой, однозначно. В этом часть, между прочим, спрошу, что мы слушали, ну, иногда мы так в конце утренних 60 минуток задаем такие вопросы, и за правильный ответ можно будет получить приятный бонус. Пока что я отвечаю на вопрос, что мы послушаем. Далее у нас Алок и Дженнифер Лопес. Совсем скоро классика Дарут в новом виде. Дождемся Хюгеля.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Сегодня придется активно работать руками, ну или много перемещаться пешком. Тельцы. Деньги потребуют жесткого контроля. Пересчитайте баланс и отмените ненужные подписки. Близнецы. Придется выступить перед публикой или детально объяснять свою позицию коллегам. Рак. Идеальный момент, чтобы сменить обстановку. Ну хотя бы просто пересев на другое рабочее место. Львы. На вас посыплются мелкие просьбы от знакомых. Учитесь вовремя говорить твердое «нет». Девы. День принесет неожиданное известие, которое заставит перестроить планы на вечер. Весы. Отложить покупку гаджетов и любой техники вообще. Сегодня есть риск выбрать не то. Скорпионы. Проявите максимум внимания за рулем или в общественном транспорте. Никуда не спешите. Стрельцы. Прекрасный день, чтобы вернуть старую вещь или закрыть давние обещания. Козероги. Начальство будет пристально следить за вами, так что не отвлекайтесь на личные переписки. Водолеи. Порадуйте себя часом полного одиночества сразу после работы. Вам нужно выдохнуть. Рыбы. Окружающие будут сильно тормозить. Не злитесь, а спокойно делайте свои дела. Переслушать можно гороскоп Макс в телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро на связи.
1: Так, сейчас навалим духоты, потому что сегодня попросил тебя написать что-то душное. Ну, появилась такая новость, что в ближайшем будущем, возможно, в слове «звонит» ударение можно будет официально ставить на первый слог. Ну, а мы отдельно опрос строили, как ты к этому относишься, ну и попросил тебя написать что-то на душном. Вот, а разные ответы приходят, на самом деле. По голове себе постучи, вот от Сергея, например, комментарий. Опять не работает от Ивана, нужно пить 2 литра воды в день. Алина пишет: «Солнце не встает и не садится. Земля просто вращается вокруг своей оси со скоростью примерно 1670 км в час на экваторе». Так, Леонид нам написал: «Слово «кушать» в отношении взрослых нет». Так. «Гренки», правильно, не «гренки». Вот, ну, здесь ударение, да, выделяет. Интересно. Или вот здесь, то есть, в той же серии. «Жалюзи» — слово французское, ударение строго на последний слог. Ну, познавательный у нас сегодня опрос, очень-очень познавательный. Пиши тоже, общаемся с тобой на связи, телеги Макси, ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас у нас в Самаре плюс 16, по данным Яндекс погоды днем до 20, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, в принципе, такая загрузка останется в ближайшее время. На Заводском от ближней до 22-го партъезда сейчас крупная пробка на 30 минут. Также Юшка по направлению в город у нас тормозит. До промышленности от поста минут 20-25. Ракита минут 10-15. Останки грузовых машин до Карла Маркса. Земец от Днепровского проезда до Заводского шоссе. На Нововокзале от Москвы до Новосадовой. Мы остановимся на 10 минут на Революционной перед Москвой. Ну, в принципе, Москва-Новосадовая относительно свободная. Олимпийская в сторону Ракитовского шоссе тоже притормаживает. Карл Маркс чуть меньше, но тоже на чуть-чуть тебя остановит. Мы не останавливаемся. Идем дальше. Скоро здесь Мадонна, Мартин Гаррикс, Хюгель и Макс Тайлер, Love Forever на легком старте.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
5: Итак, тема занятия об обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
10: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: Засада на рекорде.
1: 10.27, самое каждый час, миг утром озвучим твои сообщения в засадах. Пиши в телегу Макс под постами. Засада в комментариях, каждое утро посты обновляем, так что можешь найти в ленте. Ну и мы тоже там пишем, то дублируем, что ты присылаешь в личку. В личку в телеге, в личку в ВК нашей группы тоже можно писать. Рассказывай, где патрули ДПС, сложности какие-то на дорогах. Читаю, кстати, самостоятельно. Я вот тоже читаю каждый час. Утёмская в кармане к Юг-2. Такое сообщение у нас поступило. Москва Потапова по направлению в город. Сырицкого на Аксаково. Тоже информация такая есть. Дальше пост моя. Постмехзавод тоже аккуратнее. Бассейн на Лужском проспекте в обе стороны. Айсберг тоже сообщение прилетело. Такие данные новые поступили. Будь аккуратен, соблюдай ПДД.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд новости.
1: Я о некоторых новостях. О ремонте домов, которые пострадали от атак БПЛА 22 августа и 1 сентября, отчиталась глава Новокубышска Виктория Каткова. В первом доме демонтированы плиты и чердачное перекрытие второго подъезда. Окна и новые плиты перекрытия изготавливаются. Во втором доме восстановлены кирпичные кладки первого подъезда и восстанавливаются несущие конструкции. Продолжаются работы по установке окон во втором и третьем подъездах. В 2026 году в Самарской области установили более 6000 погонных метров искусственного освещения на региональных дорогах. Новые линии появились в Красноярском, Приволжском, Сергиевском и Борском районах. Жители Самары в этом году планируют потратить в среднем 3000 рублей на подарок классному руководителю ко дню учителя. Такие данные приводит Суперджоп по итогам опроса родителей. В 2025 году в среднем закладывали на подарок около 2900 рублей. При этом средний бюджет на поздравление учителя от одного класса по России составил 4500. Это на 10% больше, чем годом ранее. Еще больше новостей, важных, срочных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира, круглосуточно в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
14: Реклама. Лиманлит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташевское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
15: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
16: Празднуем день рождения

10:47. Самаре, если прямо в самом начале мега утра мы с помощью кофе тебя там пободрим, типа это первый такой прием кофейный, то сейчас уже все, пора прерывать рабочий процесс, я думаю, у многих, да, на кофе-брейки, на кофейные перерывы. Угощаем кофейком сразу троим. Сейчас подарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Инти. Ну, можно в любую из кофе направиться, в любое время, хоть сразу после розыгрыша, если ты где-то там рядышком неподалеку. Троим по двойному приглашению. И правила простые. В конце мега-утренних часов спрашиваем тебя, что мы слушали. Ставлю два фрагмента, выбирай ту тему, которая была. Была, бодрила. Ну, может быть, ты слушал-прослушал, а может быть, ты только присоединился недавно. Тогда гадай, никто не запрещает тебе просто угадывать. Выбирай первый фрагмент, либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самары, либо в личку ВК. Погнали, первый вариант. Вариант номер 2.

0: личку телеги, либо в личку каждую 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас столбик термометра находится около отметки плюс 15, по данным Яндекс.Погоды днем 19, переменная облачность. Что-то как-то прогноз везде и всюду на 1 градус уменьшили, и похолодало на градус за полчаса, и вообще дневная температура стала как-то поменьше. Загрузка дорог оценивается здесь без изменений, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла, местами затруднения, и вроде как не поменяется ближайшие несколько часов. На Заводском от Ближней до 22 сейчас большой затор на 30 минут, столько же едем по Юшке в город от поста до промышленности. Земец от Днепровского проезда до Заводского, Ракита от АЗС до Карла Маркса, ну, здесь как бы минут 7. Аэродромный энтузиаст от энтузиастов до улицы Авроры, Масленку от Мичурина до Новосадовой, ну, в принципе, все. Идем дальше, Алок и Дженнифер Лопес дальше с нами, и встретится Иман Бек с новинкой.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холд Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG это цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG Центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
3: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».

0: такую кофейную точку. Сейчас отдам сразу троим по двойному приглашению в Mosaic Coffee & Tea. По итогу мне будет 9 часов, периодически спрашиваю тебя, что мы слушали, какой трек-будильник. Нужно было выбрать из двух предложенных вариантов ту самую историю, которая звучала ранее. Гадал ты, вспоминал ты, неважно совершенно, надо было цифру 1 отправить, потому что первый фрагмент первого трека, собственно, правильный ответ. И вовремя единичку нам написали Диана Завьялова, Артем Егоров и Алексей Лавров. Диана, Тема, Алексей, я вас поздравляю. Каждому по двойному приглашению в кофейню достается. Идем дальше, дальше вы капер, дальше много всего. И розыгрыши, и музыки крутой. И останемся с тобой на связи, конечно же, в Максе, в телеге и ВК.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: И в этом часе вот автофакты, любовный гороскоп и горячие новости.
2: А уже в эту субботу Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Сванки Тюнс, Волок Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена этих двух зарубежных участников станут известны в день шоу. Это те самые секретные гости 3 октября. Вот уже вот-вот Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева», полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту надо идти. Кстати, про рейвы здесь нашел интересную новость. В Японии появились новые рейвы, такие новые виды, книжные они называются. Люди читают просто под спокойную музыку. Стоит диджей, да, играет что-то достаточно такое, под что можно почитать. Вот они собираются в каких-то библиотеках в данном случае, где шуметь все равно нельзя, и спокойненько читают.
4: И только изредка: так он убийца. Если ему
2: да, танцевать нельзя, если что. У тебя должна быть своя книжка, только так ты проходишь на рейв, и тогда тусуешься.
4: Ну, наверное, еще запрещены книги с глянцевыми страницами, шелестящими, скорее всего.
2: Да нет, все нормально в этом. Похожий формат, кстати, становится все популярнее в Южной Корее, и США сейчас набирают обороты.
4: Подождите, а есть какое-то ограничение по плевкам на пальце? Чтобы не было... Или специальные влажные такие должны быть тряпочки. Типа ты промокнул пальчики, перелистнул страничку.
2: Выглядит забавно. Очень скучно, но, конечно, забавно. Если им нравится, то пусть вот так отдыхают.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Чисто для общего развития.
2: Чисто для общего развития. Всемирный день сердца. Будем говорить о сердце. Так, что хотела рассказать? Хотела рассказать вам, что... Ну, здравствуйте, убежало у меня.
1: Сердце? Пятки?
2: Да что ж такое-то?
1: Ну, где так, они? Ладно, небольшой фактик. Знаете, вот этот жест, когда пальчиками указательным и большим показывают сердечко?
2: Ну.
1: То есть, по сути, вот ваш кулак с этими пальчиками напоминает очертания вашего настоящего сердца.
3: Так оттуда же и пошло.
1: Правда, да. Оно больше немножечко. Оно не с кулачок у вас, оно
2: вообще
1: больше.
2: Вообще везде в основном указывают, что в среднем с кулак и есть сердце.
1: Ну, оно
2: и
1: больше.
2: И вот это как раз сосудики, оно больше. Выходят, да?
3: Опять ты с доктором общался.
1: Я открою. Я своего рода и сам немножко доктор.
2: В метро сегодня ехала. Вы знали, что когда люди поют вместе в хоре, их сердечные ритмы волшебным образом подстраиваются друг под друга и начинают биться в унисон? Что странно, когда у женщин и мужчин немножко по-разному сердце бьется. 70 против 78 ударов в минуту. Но в хоре, видимо, это как-то синхронизируется.
1: Хоть что-то у нас синхронизируется.
2: Это не вранье, но 5 минут искреннего смеха ускоряют кровообращение на 20%, заставляя сосуды расслабиться.
1: Нормально, да поугарать, значит.
2: А интересный факт, что вот выражение «разбитое сердце» — это на самом деле не выдумка. На фоне стресса и эмоциональной травмы организм вырабатывает гормоны, которые вызывают при напряжении сердечной мышцы. И действительно может возникнуть сердцебиение и даже инфаркт. Просто вот из-за переживаний по какой-то неразделенной любви.
1: Ужас.
2: А, что ужас?
1: Ну что, сердце может разбиться реально.
2: Еще интересно, что у синего кита сердце размером с небольшой автомобиль. Например, Купер. Представляете размер?
1: Мини-Купер нормально.
2: Весит примерно 700 килограммов и бьется всего 9 раз в минуту.
1: Прикольно. А знаете, про сердце тоже фактик, что в Японии записали, я, наверное, рассказывал, в Японии записали универсальную, как сказать, мелодию для успокоения ребенка.
2: Так.
1: Оно и... идет как сердцебиение.
2: Кита?
1: Почему кита? Матери. То есть это среднее значение сердцебиения женщины, которая воспитывает ребенка, маленького грудного. Вот записали эту мелодию, и она считается универсальной для успокоения грудных детей. То есть ребенок слышит якобы сердцебиение матери, похожее к нему, и успокаивается.
2: Класс.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
0: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
0: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
0: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
6: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Обычный день. Если ты не в Супре.
10: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
11: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
12: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 29 сентября. Овны, заболтавшись с супругом, другом или любимым, рискуют просто-напросто заблудиться.
2: Тельцы, сегодня вам покажется, что то, что вы делаете, является бессмысленной и беспощадной тратой времени. Однако ваш любимый человек считает наоборот.
1: Близнецы, в этот день перед вами и вашим любимым человеком станет проблема денежного характера.
3: Раки, а ведь вы, оказывается, уже успели соскучиться по вашему партнеру, несмотря на то, что не так давно его видели в последний раз.
2: Львы, не стоит сегодня сильно рассчитывать на помощь вашего любимого человека, лишь бы не мешал.
1: Девы, сегодня вы будете разочарованы в вашем любимом человеке.
3: Весы, постарайтесь сегодня развеселить вашего избранника.
2: Скорпионы, вам сегодня предпочтительно остаться со своим любимым человеком наедине и поговорить по душам.
1: Стрельцы, в этот день между вами и вашим любимым человеком может состояться весьма серьезный разговор.
3: Козероги, сегодня ваш партнер будет постоянно присутствовать с вами рядом, когда вы будете заниматься своими делами.
2: Водолеи, сегодня вам стоит посмотреть на ваши отношения глазами вашего любимого человека.
1: Рыбы, настроение в вашей семье сегодня не будет отличаться постоянством, что, понятное дело, большой радости вам не доставит. Любите друг друга, друзья!

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 октября молодым семьям станет сложнее получить семейную ипотеку, пишет РБК. Для семьи с одним ребенком в Москве минимальный официальный доход для одобрения кредита составит 240 тысяч рублей в месяц, почти вдвое больше нынешнего уровня. Одновременно максимальный срок ипотеки сократят в два раза, из-за чего ежемесячный платеж может вырасти до 180 тысяч рублей. Владимир Путин передал российские активы немецкой торговой сети Metro Cash & Carry во временное управление компании УК «Тургрус». Она была зарегистрирована 8 сентября этого года. Учредителем и гендиректором указан Йохан Анас Давай, который с 2022 года возглавляет российское подразделение «Метро». Слухи о возможном создании Германии собственного ядерного оружия не беспочвенные, считает замглавы МИД России Дмитрий Любинский. По его словам, в последнее время обсуждения технической возможности разработки такого оружия участились. Ранее швейцарские обозреватели предположили, что на фоне перевооружения Берлин может пойти по этому пути. По их оценке, на создание ядерного боезаряда Германии могло бы потребоваться около 3-5 лет. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
13: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
19: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
20: Фантастика.
21: Бизнесу быть. Точка.Банк.
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на точка.ком. 18+.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самое горяченькое во вторник.
2: Так, вандал получил от чат-бота советы, как выкрутиться и избежать ответственности. Студент повредил 17 автомобилей и не очень хотел отвечать за свои поступки. В общем, он решил обратиться к чату GPT за советом, рассказал все подробности произошедшего, потом поинтересовался, как действовать дальше. И вместо того, чтобы порекомендовать мужчине обратиться к адвокату, и предложил ему что-то вроде плана защиты от последствий. И в частности, были получены советы ни в чем не признаваться, не обсуждать случившееся с другими людьми, не оставлять лишних цифровых следов. Хорошо, что полицейские потом как раз это как доказательство и использовали, найдя эту переписку с чатом.
1: Кстати, адвокат так же и говорит всегда. Ничего нового.
3: Слушайте, ну там крайне глупо немножко. Тебя поймали и говорит, ни в чем не признавайся. Ты поцарапал. Это был не я.
1: Вот ты прикалываешься, а это работает. Это может сработать, действительно.
3: Ну там нужно, но если нет никаких доказательств, то тогда может быть. Но если там хотя бы малейшие свидетели, то тебе хана.
1: Уже же много раз говорили, если вы хотите что-то скрыть от чата GPT, нужно говорить, что это не вы, придумывать параллельную историю этой. Например, как там уничтожить 45 килограммов курицы. Вот, например. Там же так это все давно пройденная история. В общем, у меня горячая новость. Там девушка украла 96 роз с могилы ради фотосессии. Такая история.
3: Ничего себе.
1: Вот, все произошло как. И, кстати, суд дал ей 2 года условно. Мужчина на Алтае все произошло. Мужчина несколько месяцев вообще копил деньги, чтобы купить огромный букет на могилу умершей супруги. История грустная, да. Но когда местная жительница увидела охапку роз, на кладбище, она решила, что контент сам себя не сделает, как она заявила. Да, и женщина утащила цветы к себе домой ради фоток. Но устроить фотосет так и не успела. Ее быстро вычислила полиция.
3: По лепесткам?
1: Не знаю как, и видите, какой прецедент, да, по идее, даже того места, да, нельзя ничего, просто взять и забрать.
3: Так и не надо, это же не тебе куплено, это вандализм.
1: Вообще странно на такое взять и решиться.
3: Да, надо было оставить записку, там, не знаю, верну после фотографии, либо отойти в лес пофотографироваться.
1: Ну как-то, да, зачастую же много замыливаний фона сейчас.
3: Что ж ты за человек такой, что, не наелась там, что ли, конфет?
0: Вейкаперы на рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 17, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 20. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах в эти минуты. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 4 балла местами. Затруднения. Постоишь сейчас на Заводском от ближней до старого портъезда около 40 минут. Тормозит Юшка, в Руры. От поста до промышленности ехать будешь минут 25. Постоишь на Раките от АЗС до проспекта Карла Маркса. Земь затормозит от Днепровского проезда Заводского. Шоссе, там 10-минутка, ну и буквально 5 минут сейчас потеряешь на приватном от Гвардейской до Артебушевской. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню о том, что родной самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Да, это можно делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. А вот если ты в Самаре, это можешь сделать легко и просто с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще вариант для тебя – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в Телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение «Радиоплеер», в настройках обязательно выбери регион Самарской области. Будь в курсе, что происходит в городе, будь в нашей классной компании, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
2: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Надеюсь, ты уже поставил себе напоминалку. Для того, чтобы не пропустить грандиозное событие этой осени, Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И уже 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» состоится эта крутая тусовка с 9 вечера и до глубокой ночи. Для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года и самые актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фил, МС Жан собственной персоной. Танцы, общение, яркие эмоции. Ты просто не должен это пропустить. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них в Телеграме и Максе, а также в группе ВК Радио Рекорд Самара в закрепе. Ну а ждем тебя 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: лететь. Так что, ну, кто-то ждет, что осень пройдет, кто-то поскорее ждет, да, ноябрь, кто-то хочет притормозить времечко, ну, а я вот не знаю, куда метаться. Хочется и днюху рекорда отметить, хочется и деньками такими насладиться. Я думаю, что если будет такая же прекрасная погода в ноябре, в 20-х числах, то будет вообще шикарно. Ну, шикарная погода, шикарное настроение, потому что на рекорде еще и шикарное музло. Я, кстати, расскажу, что в этом часе послушаем с тобой, в этом часе услышим работу от The Chemical Brothers. Go, рекорд ремейк. Также будет классная тема от Hugel, Moving to the Sun. В этом часе послушаем с тобой Topic and Kate Blanch, Like You Once. Также будет Offenbach с работой Miles Away. Как ты понял, в этом часе скучать не придется. Ну а начнет эти 60 танцевальных минут диджей Гоя с работой Мичика. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения радио.

Давай сыграем с тобой в игрушку, которая называется In The Mix. Я напомню правила, ставлю для тебя мини-микс из треков рекорда. Ты все внимательно считаешь, свой ответ присылаешь к нам в личку нашего телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. Ну и, собственно говоря, верно отвечаешь, получаешь рекордную водицу. Да, эксклюзивную серию от бренда «Кристальная». Поэтому, ну, не грех сегодня посчитать треков и выиграть такую полезную, качественную вводу от рекорда. Короче, смотри, значит, сейчас нужно будет прибавить звук и скорее давай погнали считать.

0: Ну, отличная подборка получилась. Я думаю, что ты уже сосчитал, но на всякий случай дам тебе подсказку. Здесь мы спрятали 8 треков, или же было их здесь целых 12. Свой ответ присылай в личные сообщения нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Пиши, пожалуйста, свой номер телефона, потому что мы же будем звонить, ну а станешь 20-м. Соответственно, задарю тебе рекордную эксклюзивную водицу от бренда «Кристальная».
1: Рекорд реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
6: Празднуем день рождения радио.

0: Подводим итоги игрушки In The Mix. Чуть ранее я ставил подборку из треков рекорда. Ты все внимательно считал, свой ответ прислал к нам личные сообщения нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара, а также группы ВК Радио Рекорд Самара. Ну и, во-первых, треков было спрятано целых 8. Ну, а своевременно и правильно ответил Игорь. Игорь, привет. Так, ты на связи, Игорь? Что-то плохо тебя слышно.
1: Да.
0: Все отлично. Вот лови тогда аплодисменты. Тебе достаются. Поздравляю, как и рекордная водица, которая никогда не повредит, между прочим. Игорь, чем занимаешься? Вот что вот так лихо посчитал, сколько треков мы спрятали?
1: Пути, слушаю Радио Рекорд, как всегда.
0: А так, ну ты скажи тогда, ты прям посчитал или вот интуитивно? Вот я же тебе два варианта.
1: Ну, я прям вот честно говорю, я как бы считал, ну и немножко интуитивно. Вот так, все вместе.
0: Я учил. Понятно. Ну, слушай, отлично, красавчик, еще раз поздравляю, отличного тебе дня. И теперь еще отличнее будет у тебя, теперь водиться еще будет рекордная. Все, Игорь, давай, пока-пока.
1: Спасибо. Давай, пока, на связи.
0: На связи. Хорошо. Хочешь как Игорь побеждать, залетай в наш информканал Телега и Макс, Радио Рекорд Самара, также группу ВК. Смотри, во что, когда играем, всегда предупреждаем. Ну и самое главное, участвуй и побеждай.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области все силы приведены в повышенную готовность. Губернатор Вячеслав Федорищев провел закрытое заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Обсуждались защита инфраструктуры от воздушных угроз и диверсий. Армия, ПВО и профильные службы работают в полном объеме. В Самарской области за неделю заболеваемость коронавирусом выросла почти на 82%. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, доказатель составил 2 случая на 100 тысяч населения. Наиболее высокие значения зарегистрировали в Самаре и Сызрани. К 1 октября Т-Плюс завершит основные строительно-монтажные работы на теплосетях Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. Летом выявлено и устранено более 1000 дефектов. В Самаре обновлено около 50 километров сетей. Оставшиеся ремонты не помешают подключению жилых и социальных объектов к теплу. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах Телеграм и Макс Радио Рекорд Самара. Там же в закрепленной записи подробности о праздновании дня рождения первой танцевальной в Самаре. Нам исполняется 22 года. Отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Для тебя отыграют диджей Фил и МС Жан. Билеты по 1500 рублей у билетных операторов. Если что, ссылка в телеге Макси и в группе ВК в закрепленных записях. Запрещено для детей.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. «Точка банк».
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
14: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Празднуем день рождения.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 19, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 14 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты не изменилась. Все те же 4 балла, местами затруднения. Постоишь сейчас на Заводском от ближней до 22-го партии за минут 40. Также тормознешь на Юшке. Улица Авроры от поста ГИБДД до промышленности тормозит там 20-минутный затор. На Полевой от Новогвардейской до Артебушевской оставишь минут 5. Только же на Димитрово от Полит до Демократической. И ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну а я тебе хочу напомнить о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И по этому поводу 20 ноября в Ивенхолле Сигнал пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, самые актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Диджей Фил, МС Жан, собственной персоной специально для тебя. Море танцев, общение, яркие эмоции. Ты просто обязан присоединиться к нам. И также успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге Максе и в ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в Ивент-холле Сигнал на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей. Реклама.
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
8: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

про то, что вот эти короткие видосы разные, называйте их как хотите, рилсы, шотсы и так далее. Говорят же, быстрый дофамин, да, чего-то они у нас там забирают веселье, и, в общем-то, мы от них тупеем. И, как оказалось, не врут эти люди. Например, редактор лично проверила Guardian, девушка одна, она говорит, после перехода на удаленку, ну, здесь еще удаленка, будем честны, она залипала часами в короткие ролики и разучилась нормально общаться, потому что потом она уже вышла на работу. Разговоры стали казаться скучными, хотелось ей свайпнуть, так сказать, собеседника. Она говорит, вот неинтересно, перемотать мне захотелось, ускорить на X2. То есть настолько быстрая информация в этих видеороликах, что вот медленная жизнь ей казалась, как тому Богомолу из Кунг-фу Панды, помните? Вот, и причина привыкания мозга к быстрому тому самому дофамину. Вот очередное подтверждение этому всему. Нам как будто бы тоже осознанным взрослым, да, нужно не в большом количестве наблюдать эти короткие видосы. Есть такое ощущение. Но музыка всегда спасает. Ее можно слушать бесконечно, в любом количестве, в любом формате. У нас она 24/7, и это замечательно. Например, в этом часе услышим Хью Гейля и трек «Мами».

good girl. Шаус, работай, take me. А стартуем в этот час с Алоком и треком Dive into me в рекорд-миксе. И вы слушаете.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин ограничил доступ к данным об экспорте нефти и работе российских НПЗ. В указе президента также говорится об ограничении доступа к информации о стоимости продукции и услуг ТЭК, предназначенных для экспорта, ее продавцах и покупателях, а также перевозчиках, экспедиторах и страховщиках. Документ в том числе ограничивает доступ к данным о взаиморасчетах по контрактам за поставку такой продукции, транспортных средствах, используемых для ее экспорта, и маршрутах перевозок. В России за последний год в полтора раза выросла доля безработных, которые ищут работу дольше года. Таких сейчас примерно 226 тысяч, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата за июль. Дефицит кадров в производстве, строительстве и рабочих профессиях сохраняется, но усиливается конкуренция за многие офисные вакансии, сообщили эксперты. Сложнее всего найти работу молодежи и людям предпенсионного возраста. Арендные ставки в городах-миллионниках России впервые с 2020 года перестали расти, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Собственники квартир для долгосрочной аренды снижают за заявленные изначально ставки в своих объявлениях. В январе-августе так поступили 24% владельцев жилья. Средний размер дисконта за год увеличился с 9 до 10,5%. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка.Банк.
14: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на Точка.ком 18+.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
16: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
17: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 4 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 19, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 14 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь без изменений 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на Заводском от Ближней до 22-го партсъезда. Небольшие сложности на Димитрово от Полей до Демократической. Полевая тормозит от Молодогвардейской до Арцебушевской. Сбавишь обороты на Ракете от ЭЗС до проспекта Карла Маркса. Ну и на Физкультурной от Псковской до Металлистов потеряешь около 5 минут. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну а я тебе хочу напомнить, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Также неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати» для отличного настроения. Ну и любимые игрушки, тачки, ищем машины с одинаковыми госномерами. Инфосотка, выясняем, какие из интересных новостей правдивые. Игрушка «Я не местный», где мы проверяем тебя на знания улиц города. Ну и еще полезная, важная, интересная информация и многое-многое другое. Все это с 7 до 11 по будням. Мегаутро на рекорде. Серега Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
4: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара Авто».
5: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
7: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
10: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
9: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
10: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
9: Подробности у администратора.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

Record. Dance Radio. Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин. Здесь, конечно же, с вами. Напоминаю вам про наши соцсети вообще и мобильное приложение Рекорда. Почему вы еще не там? У меня только один вопрос назревает к этому времени. Тем более, что там можно пообщаться с ведущими с утра, с вейкаперами, днем с ведущими, кто по очереди у нас заходит на смены вечера, на Скайха. Да, пожалуйста, на здоровье. Кто приходит сет к нам играть в студию, конечно же, им можно написать. Этот чатик открыт у нас, сообщение видим только мы, те, кто в студии находится. Это я про чат мобильного приложения Рекорда. Мобильное приложение, так забивайте в своем магазине приложения. Android у вас, iOS или еще какая-то операционная система Рекорд просто. И там будет

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
11: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгерский парламент лишил неприкосновенности премьер-министра Мадьяра из-за дела о краже, сообщает местное агентство MTI. Причиной стал случай, когда Мадьяр при посещении одного из клубов Будапешта в 2024 году намеренно выбросил в Дунай мобильный телефон мужчины, который его снимал. Политик сам просил приостановить депутатскую неприкосновенность и выразил готовность нести ответственность за содеянное. Сервис для подготовки брачного договора запущен на портале госуслуг, сообщили в аппарате Григоренко. Он позволяет заранее подготовить проект этого документа онлайн, чтобы в дальнейшем осталось только заверить его у нотариуса. FIFA подала в суд на УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций обвиняет в распространении дезинформации про Джованни Инфантино, сообщает Sky News. Суд должен отклонить любую попытку повлиять на выборы президента FIFA, говорится в заявлении организации. Таким способом FIFA хочет заблокировать запрос УЕФА на предоставление документов по проекту FIFA Forward Enterprise. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт…
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. Точка Банк.
15: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком 18+.

0: В Самаре сейчас плюс 19, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 14. Ну и коротко расскажу тебе, что на дорогах происходит прямо сейчас. За прошедший час загрузка увеличилась на 14%. И согласно данным сервиса Яндекс.Карты, целых 5 баллов, движение плотное. И постоишь на заводском от ближней до 22-го подъезда. Постоишь конкретно около 45 минут. Кирова, проспект тормозит от Ставропольской до проспекта Карла Маркса. Также тормознешь на полевой от Молодогвардейской до Мичурина, на физкультурной от Калинина до Кирова, ну и на демократической от 11 линии до Димитрова постоишь минут 5 и ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну а я тебе пока напомню о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения в Самаре, и уже 20 ноября в Ивенхолле Сигнал пройдет самая крутая тусовка с 9 вечера и до глубокой ночи. Для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и, конечно же, самые актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции Санкт-Петербурга. К нам приезжает DJ Фил и MC Жан. Ну, по такому поводу, почему бы и не приехать. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них в телеге Макси и ВК Радио Рекорд Самара. В закрепленных записях ждем тебя 20 ноября в ивент-холле Сигнал на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. По-крупному, по-взрослому. Мероприятие запрещено для детей.
1: Рекорд реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время. Постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большущий привет. Меня зовут Алена. В ближайшие три часа я буду с вами. И напомню, что уже в эту субботу Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая снежная королева». Да, наконец-то мы дождались. На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Odyssey Crew и многие другие. Ну, а имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности мы выложили на radiorecord.ru. Так что читайте и успевайте присоединиться для лиц старше 18 лет. Ну а пока вы забираете свои лучшие билеты, расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Свежак от The Roots and Storm. Классная работа от Imanbek, No Matter What.

учитель алгебры очень расстроился, когда нашел свою жену с двумя неизвестными.

0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
1: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
2: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG это цифра в сентябре до 400 тысяч рублей выгоды. BLG – центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности – акции по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Запрет на экспорт из США поднимет цены на дизель в Европе до беспрецедентного уровня, сообщает CNBC. В последние несколько месяцев около половины дизельного топлива в Европу поставляется из США, отмечают эксперты. Вместе с тем, большинство нефтяных трейдеров в Европе сомневаются, что Вашингтон пойдет на такой шаг, так как запрет станет серьезным вызовом для нефтяных компаний в США. В Госдуму внесли проект о дополнительных мерах борьбы с дебоширами в самолетах. Документ размещен в базе данных палаты. Сегодня по закону нельзя включать в черные списки нетрезвых пассажиров, которые используют ненормативную лексику, угрожают экипажу, а также проявляют агрессию и пытаются устроить драку на борту. В связи с этим и предлагается ввести новый механизм защиты. На Сахалине отменили скайранинг-гонку из-за высокой активности медведей. Об этом Федерация лыжных гонок, биатлона и альпинизма региона сообщила в телеграм-канале. Забег на пик Чехова должен был пройти 3 октября на дистанции в 24 километра. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: С какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни? Мы вспоминаем, и что же за треки там были?
2: Я вспомнила! Дискотека школьная в детском пионерском летнем лагере. Первый медляк под песню «Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз».
3: Мальчишник.
1: А потом «Десна», да?
2: Не скажу!
1: У меня как только музыка из НФС включается в автомобиле, то все. Появляется девчонка, которая говорит: «О, the same guy that's selling you every day».
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 14. И посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь общий индекс не поменялся. 4 балла местами затруднения, согласно данным сервиса Яндекс.Карты. Ну а самая крупная пробка на Московском шоссе от Нововокзальной до Советской Армии. Ехать будешь минут 20 из-за ДТП, которое случилось на перекрестке Московского и Советской Армии. Также постоишь на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, Авроры, Южный мост от Южного шоссе до промышленности ехать минут 10, на Кирова, Старогород до Черемшанской столько же, на Полевой от Малогвардейской до Арцебушевской традиционная 5-минутка, как и на Соколова от Лесной до улицы Новосадовая. Ожидается, что в ближайший час все на этом же уровне и останется. Ну а я тебе пока напомню о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. Именно по этому поводу 20 ноября в Инхолле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка с 9 вечера до глубокой ночи, самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции Санкт-Петербурга, диджей Фил, МС Жан. Ну, а ты успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге, Макси и ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ну, а мы ждем тебя 20 ноября в Венхолле «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей.
0: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
5: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 2 12 99.

это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Послушаем много классной музыки. Я предлагаю обсудить что-нибудь интересное. Например, 6-7. Ну, если серьезно, то это слово может побороться за звание слова года. По данным ТАСС, сейчас за него отдали 14% голосов. Столько же, сколько за Red Flag. А еще есть вариант нишевый. Он набрал 16%. И нейрослоп 18%. Но самое прекрасное, почти 24% опрошенных признались, что вообще не понимают значения ни одного из этих слов без поиска. То есть, возможно, настоящее слово года — это просто «что?» или «какой в этом смысл?» «Что это значит?» Короче, если вы за 6-7, пишите об этом в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Ну или какое слово или выражение вы бы точно добавили в этот список, тоже пишите мысли в чат. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Метрода «I Need Your Loving».

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 4 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати».
3: Эй, Рональдо, скажи мне «щу-ю-ю-ю».
4: Че сказать?
3: Скажи мне «щу-ю-ю-ю».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Хакеры получили доступ к данным около 3 миллионов человек из баз Пентагона, сообщает ABC News. Отмечается, что злоумышленники получили доступ к номерам соцстрахования и сферам деятельности военных и гражданских сотрудников ведомства. Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой, заявил Владимир Путин. Он отметил, что парламентские партии на выборах подтвердили свой статус и внесли вклад в укрепление суверенитета России. Александр Овечкин вошел в заявку Вашингтона на стартовый матч сезона. Нападающий пропустил всю предсезонку, но к битве с Каролиной 3 октября он готов, так что капитан возвращается. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот Андрей пишет. Во-первых, почему прекратили вещание в Саратове? Отвечайте. А во-вторых, почему вы не поспорили об этом с начальством?
2: То, что возможно, мы поспорили с нашим начальством в головном офисе в Петербурге на Радио Рекорд. Про Саратов кто-то спор зашел. Он, ах так? Раз так топится за Саратов, мы отключаем Саратов.
1: Слушайте, что за история? Давайте все-таки позвоним.
2: Может, мы телефон отключили в Саратов? Мы когда отключаем вещание, где-то мы все отключаем. И радиовещание, и телефонию.
1: Вопрос крайне серьезный. У вас в Саратове вместо Рекорда звучит Бизнес ФМ. Да, что там сейчас звучит конкретно?
3: Так я его не слушаю, откуда я знаю.
1: А откуда ты знаешь, что он там звучит?
3: Ну, послушал один раз и все.
2: Ну, один раз обжегся, думал Рекорд, а там Бизнес ФМ.
1: Когда ты включил, что там звучало конкретно?
3: Ну там разговоры.
1: Разговоры, то ли дело вот так.
2: Да.
1: О, а это другое дело.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас плюс 19, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 14 градусов. На дорогах становится все жарче. Пока загрузка оценивается сервисом Яндекс.Карт на 5 баллов. Движение плотное. Однако участков, где постоять тебе придется сейчас все больше и больше. Особенно в огне, можно сказать. Южное шоссе, Южный мост. От Уральской до промышленности ехать больше часа. Наземница постоишь от Днепровского проезда до Заводского. Сложности на промышленности от Партизанской до Авроры. Тормозит нового вокзала от Московского шоссе до Новосадовой. 7-8 минут там потеряешь, ну и в принципе добавляется участков, где придется значительно сбавить обороты. В ближайший час ожидается, что и вовсе пробки вырастут до отметки в 7 баллов. Ну а я тебе пока напомню о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И именно по этому поводу 20 ноября в Инд-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции Санкт-Петербурга, Диджей Фил, МС Жан. Ну, а ты успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге, Макси и ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ну, а мы ждем тебя 20 ноября в Венхолле «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей.
4: Рекорд реклама. Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
11: В «Чеснок» на «Авроре 110».
10: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
11: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
10: Подробности у администратора.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90.
14: В прошлых выпусках трэш-пати.
15: Эй, Рональдо, скажи мне...

Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Мне кажется, я нашла самый бюджетный способ немного успокоиться в стрессовый момент. Никаких приложений, свечей и ретритов нет. Исследования показывают, что короткое прикосновение руки к своей груди и животу может помогать снижать стрессовую реакцию. Когда накрывает перед выступлением, какой-нибудь там важной встречей, ну или просто какой-то тяжелый момент, можно просто положить одну руку в область груди, вторую на верхнюю часть живота и спокойно подышать около 20 секунд. Давайте. Прямо сейчас пробуйте и пишите в чат, как вам итог. Главное, что не нужно ничего сложного. Руки уже с собой, бесплатно, и работают буквально за полминуты, я пробовала. Так что вместо «все, я сейчас вообще сойду с ума от волнения», пробуем сначала руки на эти места, вдох, выдох и погнали дальше. Забираем этот лайфхак, или если у вас есть свой способ быстро успокоиться, пишите в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Ну и еще один точно рабочий способ – это слушать любимую музыку. Я расскажу о треках в этом часе. Tiësto, Beautiful Places. Послушаем Tony Dark Eyes, Your Body. И еще в часе появится Lucky Ones от Topic. Совсем скоро здесь Рафаэл с треком Gotta Be Cool. Открывает этот час Бауса, Магнетик и все это Рекорд.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: действие. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует 13 октября 2026 года.
3: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand». Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день. Приходи, проведем его за тебя. Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
8: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99-90.
18: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что не предлагал Ирану ослабление санкций и разморозку активов. Ранее портал Axios сообщил, что Трамп якобы готов пойти на такой шаг в обмен на выполнение Тегераном американских требований по ядерной программе. Владимир Путин назвал атомную промышленность одной из ключевых отраслей и отметил ее большие успехи. «Россия сейчас больше всех в мире строит атомных блоков за рубежом, делает это наилучшим образом», — заявил Путин. Он отметил, что у Росатома есть технологии, которых больше нет ни у кого в мире. Единые программы воспитания появятся в российских детских садах. Как рассказал министр просвещения Кравцов, для педагогов разработаны единые методические комплекты для каждой возрастной группы. Уже в эту субботу в Санкт-Петербурге состоится флагманский фестиваль от Радио Рекорд «Белая снежная королева». Главный танцпол соберет звезд электронной музыки Swanky Tunes, Айваска, Мэг, Алексей Юнион, Odyssey Crew и многих других, а также двух секретных зарубежных звезд. За два дополнительных танцпола в этом году отвечают проекты «Йона» и «Театра», каждый из которых готовит специальный перформанс для фестиваля. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 19, по данным Яндекс Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 14. На дорогах жарко. Жарко, да, 7 баллов. По данным сервиса Яндекс Карты, серьезные пробки. В ближайший час ожидается, что на этом же уровне все и останется. Ну и самая крупная пробка в районе Южного моста и улицы Авроры. От поста ГИБДД до промышленности сейчас добираться придется около 25 минут. Виной тому ДТП на этом участке. Будьте осторожны. На заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсета постоишь минут 15. Сложности на промышленности от Партизанской до Авроры. Также тормозит Кирова от заводского до Физкультурной. Ракита от стоянки грузовых машин до авторынка там 10-минутка. Ну и 10 минут потеряешь сейчас на Димитрово от Старозагорода до Московского шоссе. Я тебе напомню, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Есть специально для тебя рубрика «Засада», в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Также неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати» и любимые игрушки, тачки, где мы ищем машины с одинаковыми госномерами. Игрушка «Инфосотка», где мы выясняем, какие из интересных новостей правдивые. Ну а также игрушка «Я не местный», где мы проверяем тебя на знание улиц города. Еще полезная, важная, интересная информация и многое другое. Все это с 7 до 11 по будням. Мегаутро на рекорде. Серега Шевченко для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
4: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
5: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем. Фитнес. Детские и игровые площадки. Круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
6: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
7: Билджи. Надежность в движении.
8: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

Всем привет, это Радио Рекорд, я Кристина, а все, приплыли, отмена и точка, вы понимаете, о чем я. Концерт в Kanye West в Петербурге, ну все, окончательно отменили. Напоминаю, что на 10-11 октября у нас даты были назначены. Об отмене официально объявило американское агентство, связанное с организацией мирового тура артиста. Ну, знаете, почитала комментарии к этой новости, с одной стороны, люди пишут, что никто не сомневался, отмена и точка, с другой стороны... Друзья, такие как я, считают, что надежда умирает последней. Мало ли, а вдруг будет. Да я уже в эфире Рекорда только 100 раз об отмене концерта Kanye West оповещала, а потом обратно я говорила. Ну, в общем, посмотрим, время покажет. Все-таки, знаете, есть стабильность в этом мире. Вот, например, у нас фестиваль «Белая» 3 октября. Вот тут уж точно состоится. Обязательно будет, об этом еще вам чуть попозже расскажу. Да вы и так все знаете, а я еще больше расскажу. В общем, друзья, все, готовимся к «Белой» изо всех сил. Про музыку тоже не забываем. У нас «Беовульф» и «Радио Рекорд» в этом часе «Феникс». Еще Армин Ван Бюрен и «Токос Миракл». Еще непременно «Кайго» и «Take Me Back». И, конечно, Бенни Бенасси «Illusion». А уже сейчас диджей Гойя Мичико, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 4 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
4: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск. Самара».
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин ограничил доступ к данным об экспорте нефти и работе российских НПЗ. В указе президента также говорится об ограничении доступа к информации о стоимости продукции и услуг ТЭК, предназначенных для экспорта, ее продавцах и покупателях, а также перевозчиках, экспедиторах и страховщиках. Документ в том числе ограничивает доступ к данным о взаиморасчетах по контрактам за поставку такой продукции, транспортных средствах, используемых для ее экспорта, и маршрутах перевозок. В России за последний год в полтора раза выросла доля безработных, которые ищут работу дольше года. Таких сейчас примерно 226 тысяч, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата за июль. Дефицит кадров в производстве, строительстве и рабочих профессиях сохраняется, но усиливается конкуренция за многие офисные вакансии, сообщили эксперты. Сложнее всего найти работу молодежи и людям предпенсионного возраста. Арендные ставки в городах-миллионниках России впервые с 2020 года перестали расти, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Собственники квартир для долгосрочной аренды снижают заявки. Заявленные изначально ставки в своих объявлениях, в январе-августе так поступили 24% владельцев жилья. Средний размер дисконта за год увеличился с 9 до 10,5%. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
8: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
14: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка банк».
15: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни. Five days on the freeway, riding shotgun with you. Too hot.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: С какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни? Мы вспоминаем, и что же за треки там были?
2: Я вспомнила! Дискотека школьная в детском пионерском летнем лагере. Первый медляк под песню «Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз».
3: Мальчишник.
1: А потом «Десна», да?
2: Не скажу!
1: У меня только как только музыка из НФС включается в автомобиле, то все. Появляется девчонка, которая говорит «Oh, the same thing I'm selling you».
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 16. По данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 7 градусов. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. И до плюс 20. На дорогах пока, еще не свободно. 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение затруднено. Постоишь на Скалово, Тесной до Новосадовой. Около 15 минут на Алматинской от Московского шоссе до улицы Старозагор. 10-минутный затор. Заводской тормозит от Кабельной до 22-го партъезда. Мичурина, Чкалова до Московского шоссе. Все тоже это 10 минут, как и на Нововокзале от Новосадовой до улицы Старозагора. Ожидается, что в ближайший час пробки все-таки начнут снижаться. Ну, а я тебе пока напомню о том, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, можешь это делать без приемника, дома, на работе за городом. Если ты в Самаре, можешь это сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алис, включи радио Рекорд Самара». Еще вариант для тебя — это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение в настройках, обязательно в разделе «Регионы» выбери Самарскую область и будь с нами, конечно же, будь в курсе всех новостей, которые происходят в стране и в мире. Ну и, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
5: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG Центр на Московском, Московское шоссе 262А, рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
6: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Празднуем день рождения «Радио Рекорд».

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Надеюсь, ты уже поставил себе напоминалку. Для того, чтобы не пропустить грандиозное событие этой осени, Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И уже 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» состоится эта крутая тусовка с 9 вечера и до глубокой ночи. Для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года и самые актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фил, МС Жан собственной персоной. Танцы, общение, яркие эмоции. Ты просто не должен это пропустить. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них в Телеграме и Максе, а также в группе ВК Радио Рекорд Самара в закрепе. Ну а ждем тебя 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции страны. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и вторник вечер. Хочется поскорее, наверное, добраться домой, если ты еще в пути. Естественно, это нужно делать под хорошую музыку, которой на рекорде очень и очень много. Какая будет звучать, тебе чуть позже расскажу. Ну и, конечно же, надо получать порцию дофамина. Вот после рабочего дня нужно немножко расслабиться и насладиться. Насладиться чем-то. Ну а чем? Уже в этом часе ты, кстати, можешь насладиться крутой брендированной водой эксклюзивной серии от бренда «Кристальная». Рекордная вода может достаться прямо тебе в игрушке Indemix. Мы ее разыграем, и все это будет под классное музло. Короче, но дофаминовая волна для тебя здесь, ну, точно обеспечена. Ну, короче, пока расскажу, кстати, что из музыки нас будет с тобой сопровождать для поднятия настроения. В этом части послушаем классную работу от Madonna and Martin Garrix «Bizarre». Также будет Эйв, Meet Me in the Dark.

0: В этом часе будет работа от Wise, Wait, Alibi Bloom. Ну а насчет этот музыкальный час, Алек энд Халид с темой Dive Into Me. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио

Прямо сейчас играем с тобой в игрушку In The Mix. Я напомню, что это музыкальная игра, тем, в которой я ставлю тебе подборку из треков рекорда. Ты внимательно считаешь, свой ответ присылаешь к нам либо в личку нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара, или в личные сообщения нашей группы ВК Радио Рекорд Самара. Ну а на кону, между прочим, рекордная водица от бренда Кристальная. Ну и 20-й верно ответивший ее, конечно же, заберет. Поэтому скорее прибавляй звук, давай посчитаем, ну и узнаем, кто же станет счастливым обладателем водицы.

0: Ну, естественно, не оставлю тебя без подсказки. Здесь мы спрятали 10 треков, или же их было всего лишь 6. Свой ответ присылай в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно после своего ответа напиши номер телефона, чтобы мы тебе позвонили. 20-й верно ответивший заберет очередную партию рекордной водицы.
1: Мы стали старше, серьезнее, дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамики, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи панч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информканалах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
3: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-Парк.
4: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для LG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. LG Центр на Московском, Московское шоссе 262А, рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. LG – надежность в движении.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00
7: для лиц старше 16 лет.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон

Пришло время подвести итоги игрушки In The Mix. Чуть ранее я ставил тебе подборку из треков рекорда. Ты все внимательно считал, ответ свои присылал в личку нашего телеграм-канала и группы ВК Радио Рекорд Самара. Короче, самым, ну не то что быстрым, да, своевременным нужно было стать 20-м, между прочим, да, правильным ответившим. Стал у нас Денис Сергеев. Ему аплодисменты отправляются, к сожалению, не удалось дозвониться. Последние цифры мобильника, естественно, озвучу: 1533. И, между прочим, 6,6 треков было спрятано в той подборке. Вот так вот легко и просто можно забрать рекордную водицу, которая была на кону в игрушке In The Mix. Ну а для того, чтобы побеждать и не пропускать наши розыгрыши, залетай в наш информ-канал с телегой Макса, Радио Рекорд Самара, и будь с нами на связи.

0: Рекорд. Новости.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил до 1 ноября обеспечить готовность дорожного хозяйства региона к осенне-зимнему периоду, завершить ремонт техники и обеспечить необходимый запас противогололедных материалов. Подготовку к зиме обсудили на совещании. Как доложил в РИО министр автодорог Сергей Неретин, все муниципалитеты заявляют полную готовность к зиме через месяц. 1 ноября планируется круглосуточный оперативный контроль за состоянием федеральных, региональных и муниципальных дорог, а также автобусных и школьных маршрутов. Главе Самары Ивану Носкову поручено в течение недели представить отдельный план выхода на полную готовность. Также губернатор поставил задачу до начала зимнего периода провести совместную тренировку по сценарию продолжительного интенсивного снегопада. Губернатор Самарской области поручил внимательно контролировать работу сетей АЗС, чтобы не допустить повторения логистических проблем. Напомним, в регионе снимают ограничения на продажу топлива. Такое решение было принято на оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева. В РИО министр промышленности Денис Гурков доложил, что ситуация стабилизировалась. Дизельное топливо на АЗС «Роснефть» и «Татнефть» в свободной продаже, а И-92 практически всегда в наличии. Ограничения, которые действовали до 30 сентября для борьбы со спекуляциями, решено снять с 1 октября. В Самарской области стартовала большая учительская неделя. В ее рамках проходят мероприятия, приуроченные сразу к трем праздникам: Дню воспитателя, Дню среднего профессионального образования и Дню учителя. До 5 октября в регионе подведут итоги конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Директор года». В Самаре финал конкурса «Сердце отдаю детям» определит лучших работников доп. Образования. Также в рамках большой учительской недели предприятия и образовательные учреждения обсудят совместные задачи региона, бизнеса и образования. Для дошкольных работников состоится региональный совет. Неделю завершит торжественный концерт. Еще больше новостей в наших каналах в Telegram и Макс, Радио Рекорд Самара. Там же в закрепленных записях подробности о праздновании дня рождения первой танцевальной в Самаре. Нам исполняется 22 года. Отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Ну а для тебя отыграют диджей Фил и МС Жан. Билеты по 1500 рублей у билетных операторов. Если что, ссылку смотри в Телеге Макси и в группе ВК в закрепленных записях. Мероприятие запрещено для детей.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
13: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
16: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
17: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: В Самаре сейчас плюс 15, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 6. На завтра синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и до плюс 20 градусов. На дорогах градус напряжения спал до 4 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь сейчас на Советской армии от Маристрес до Дыбенко. Сложности на промышленности от Аэродромной до Днепровской. Около 10 минут там потеряешь. Тормознешь на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой. Лень на проспект Тормозита от Полевой до Осипенко. Ну и небольшие сложности на Димитрово от Тополей до Демократической. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться. Ну а я тебе хочу напомнить, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Ведь для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Также неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и самые любимые игрушки «Тачки», где мы ищем машины с одинаковыми госномерами. Игрушка «Инфосотка», выясняем, какие из интересных новостей правдивые. Ну и игрушка «Я не местный», где мы проверяем тебя на знание улиц города. А еще полезная, важная, интересная информация и многое другое. Все это с 7 до 11 по будням «Мегаутро» на Рекорде. Серега Шевченко для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Рекорд. Праздным день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Надеюсь, ты уже поставил себе напоминалку. Для того, чтобы не пропустить грандиозное событие этой осени, Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И уже 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» состоится эта крутая тусовка с 9 вечера и до глубокой ночи. Для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года и самые актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фил, МС Жан собственной персоной. Танцы, общение, яркие эмоции. Ты просто не должен это пропустить. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них в Телеграме и Максе, а также в группе ВК Радио Рекорд Самара в закрепе. Ну а ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
6: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Сегодня мы еще с вами животных не обсуждали, а новость есть довольно резонансная. Кот в Турции остановил грабителей, которые пытались проникнуть в дом в отсутствие хозяев. Между прочим, грабителей было довольно много, это 4 женщины. Взломали дверь, надели маски, все как полагается. Собирались, ну, обворовать, все понятно. Кот напал на них, кот был один дома, прямо как в фильме, помните? Более того, не просто напал, а вцепился в шею одной из них. Девушки еле спаслись. Они уже, конечно же, понятное дело, и позабыли, зачем проникли в дом, кого они там хотели грабить. Кот-спаситель, ну молодец же. Вот вы знаете, меня, в принципе, эта новость не удивляет, потому что я склонна наделять животных разными человеческими способностями и так далее. По моей версии, мой кот Шеннон умеет читать книги, я считаю, что он знает алфавит, что он тоже может меня защитить и так далее. Друзья, давайте о сугубо приятном. Расскажите, ну вот неважно что, что-нибудь самое милое о своих животных у нас в мобильном приложении Радио Рекорд, а я буду читать, наслаждаться. Считаю, что в 7 часов вечера могу себе позволить. Также расскажу вам о музыке. У нас Матрода в этом часе. I need your lovin'. Еще услышим Annotar и Talk to You.

разогнали Фарбин и Body Talk. Раньше всех Баусы и Магнетика, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. Кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
1: Реклама в Самаре 212-99-90. Record.

0: Рекорд. Новости.
1: Запрет на экспорт из США поднимет цены на дизель в Европе до беспрецедентного уровня, сообщает CNBC. В последние несколько месяцев около половины дизельного топлива в Европу поставляется из США, отмечают эксперты. Вместе с тем, большинство нефтяных трейдеров в Европе сомневаются, что Вашингтон пойдет на такой шаг, так как запрет станет серьезным вызовом для нефтяных компаний в США. В Госдуму внесли проект о дополнительных мерах борьбы с дебоширами в самолетах. Документ размещен в базе данных палаты. Сегодня по закону нельзя включать в черные списки нетрезвых пассажиров, которые используют ненормативную лексику, угрожают экипажу, а также проявляют агрессию и пытаются устроить драку на борту. В связи с этим и предлагается ввести новый механизм защиты. На Сахалине отменили скайранинг-гонку из-за высокой активности медведей. Об этом Федерация лыжных гонок, биатлона и альпинизма региона сообщила в телеграм-канале. Забег на пик Чехова должен был пройти 3 октября на дистанции в 24 километра. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк.
11: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот Андрей пишет. Во-первых, почему прекратили вещание в Саратове? Отвечайте. А во-вторых, почему вы не поспорили об этом с начальством?
2: Слушайте, возможно, мы поспорили с нашим начальством в головном офисе в Петербурге на Радио Рекорд. Про Саратов это спор зашел. Ну, ах так? Раз вы так топите за Саратов, мы отключаем Саратов.
1: Слушайте, что за история? Давайте все-таки позвоним.
2: Может, мы телефон отключили в Саратов? Мы когда отключаем вещание, где-то мы все отключаем. И радиовещание, и телефонию.
1: Вопрос крайне серьезный. У вас в Саратове вместо Рекорда звучит бизнес FM. Да, что там сейчас звучит конкретно?
3: Так я его не слушаю, откуда я знаю.
1: А откуда ты знаешь, что он там звучит?
3: Ну, послушал один раз и все.
2: Ну, один раз обжегся, думал Рекорд, а там бизнес FM.
1: Когда ты включил, что там звучало конкретно?
3: Ну там разговоры.
1: Разговоры, то ли дело вот
2: нас, да.
1: О, а это другое дело.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на Рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 6. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 20 градусов. Ну а я тебе пока напомню о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И именно по этому поводу 20 ноября в Инхолле Сигнал пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за все 22 года. И актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции Санкт-Петербурга, диджей Фил, МС Жан. Ну, а ты успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге Макси и ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ну, а мы ждем тебя 20 ноября в Ивент-холле Сигнал на Лесной. Отметим день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей.
0: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
8: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». Это мы, Кремов, и это мы, Хрусталев. И я, как всегда, вместе с вами в течение ближайшего часа, по будним дням, мы этим обычно занимаемся, то есть обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Одно из самых часто произносимых сегодня слов – это милое словечко «мем». И как красивый розовый олеандр, за невинностью которого скрываются смертельно опасные токсины, за безобидными картинками и рисунками там разных мемчиков прячется мощный инструмент управления массами – мемы, которые тихонько подтачивают способность людей по-настоящему анализировать, разъедают критическое мышление и искажают восприятие реальности. Но мы все-таки радио. Радио, конечно, тоже когда-то было инструментом управления массами и тоже внесло свою лепту в снижение критического мышления, но все это было давно и в прошлом веке. Сегодня этот беззубый старичок не опасен. Ну, а мемов-то у нас здесь точно не будет, поэтому расслабьтесь, все нормально, все как обычно в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне массово выгорели и мечтают бросить работу. Запрос «Хочу уволиться за 7 лет» вырос на 81%, до 22 тысяч поисков в месяц. Также все больше людей вообще задаются вопросом «Зачем работать?». Запросы «Работа – смысл?», «Зачем работать?» и «Дело жизни» заметно выросли и в этом году установили рекорды по популярности. Но есть и те, кто пока не готов все бросать. Запрос «Как получить повышение» с 2023 года подскочил на 83%.
2: Зачем работать? Слушайте, а кстати, а вот реально зачем? Ну вот зачем? Ради отдыха, что ради любви, ради спортивного интереса. Не знаю, ну только если ради секса, и то только если ты офис-менеджер, а у тебя начальник с хорошей потенцией. Зачем? Ну не ради денег же, ну какие там сейчас деньги-то на работе?
4: Ну, кстати, да, если бы мне сохранил радиорекорд оклад, я бы не работал. Ну, вот не работал бы, вот
2: да,
4: честно. Я,
2: да, вот видите, вот правда, вот в этом проблема. Не, ну и серьезно, нафига? Ну и что там, значит, все больше людей, типа, задаются вопросом, зачем работать? Еще там, как сказал, запросы, и среди запросов запрос «Работа-смысл». А это отличный запрос. И тут, конечно, сразу чувствуется, что его задают, конечно, очень глубокие, очень интеллектуальные, интересные люди, философы, прям эпикурейцы, я бы даже сказал, да? Может быть, даже знатоки, понимаете? Работа, смысл!
4: Да что останется после меня? Вот реально, что останется после нас с вами? Да ничего не останется. То есть смысла никакого нет.
2: Как бы. Да, как, да, вы абсолютно. Это вот настоящие философы. Только единственное, там, знаете, там можно сказать, что там было сформулировано так, что все больше людей задаются этим вопросом. А я вот не уверен насчет людей. Ну, вряд ли это люди. Это больше, знаете, похоже на зумеров. А они, как мы знаем, не совсем люди.
4: Да нет, да? Я тоже в этом, получается, в некотором роде зумер. Я, правда, не задаю это в интернет вопросы, я себе задаю эти вопросы. Как бы, там.
2: То... А они в интернет, это их отличает от вас. И они не про... И там еще было, значит, сказано, что те, кто хотят уволиться, да, и значит, не, как там можно сказать, что они, россияне, типа, выгорели, да, как всегда.
4: Массово.
2: Массово, разумеется. Как же еще выгорают россияне? Россияне массово выгорели и мечтают бросить работу. И

0: зачем работать? И поэтому на работу не идут. А те, кто увольняются...
1: А, то есть изначально, в самом начале,
0: да,
1: своего,
0: конечно,
1: пути.
0: А увольняются, это, возможно, даже уже и там, и наше поколение. Но это совсем другое. А, и, ну, знаете, я вам больше скажу. В любом случае нас ждут очень интересные времена и замечательное будущее, где никто не будет работать. Одни потому, что выгорели, другие потому, что не загорелись, там, третьи потому, что их потушили, а другие потому, что не понимают, что такое работа и работа-смысл. И работать в будущем будут точно не зумеры, да, работать, впрочем, как и сейчас, в будущем будут только пенсионеры. И, конечно, важный вопрос сейчас, как никогда, вот, на самом деле, ведь этот про работу-смысл, это же... Это, конечно, задают зумеры. Это все больше и больше этот дискурс сейчас, там, если вы смотрите разные видосики, знаете, идиотские.
1: Я люблю посмотреть на зумеров.
0: Да. Ну, я бы вам, кстати, не рекомендовал так заглядываться.
1: Не в офлайне, нет.
0: Я понимаю, онлайн, конечно. И вот часто попадаются видосики, где зумеры там жалуются. Зачем? Зумеры очень любят жаловаться. Они говорят, зачем работать? Для чего все это там? Зачем? И вот там видел видео, одна зумерша задает вопрос. Зачем? Вот зачем нам работать? Там, вот бабушки работали, чтобы получить от государства квартиру.
1: И чтобы кормить дедушек.
0: Да, ну, само собой. Родители работали, да, потому, чтобы потом можно было съездить в Париж. А нам зачем? И вот действительно такой вопрос серьезный, который нам с подачи зумеров просто грех вам не задать. А действительно, а зачем работать? Вот подождите, вот вы сейчас, возможно, работаете. Возможно, едете с работы, завтра на работу. Подожди, остановитесь! Зумеры, это новое поколение, это наше будущее, задает вам вопрос, зачем? Давайте подумаем, а зачем?
1: То есть, да, вот конкретно ты, вот зачем ты работаешь? Есть ли в этом смысл? Ну, понятно, деньги, кредиты, это все мы за скобки выносим. Да.
0: Какая-то.
1: Нет, давай, зачем ты работаешь? Что вот ты, вот какой смысл в твоей работе? Вот,
0: да нет, вообще, да не смысл в работе, зачем это? Действительно, да, ну вот зачем, ради чего это все? А может быть, вот, как мы, взять и на радио, да?
1: И вот да, ну мы такой пример, как исключение редкое.
0: Ты все понял, обсудим это в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Петербурге 7 октября включат сирены. С 10:30 до 11 часов в городе пройдет масштабная проверка системы оповещения. Тестовый сигнал также запустят по радио и телевидению. Жителей просят не паниковать и предупредить об этом близких.
2: 7 октября включить сирены? А как же мне, простите, как мне не паниковать? Ведь 7 октября это день рождения Путина. Я вам скажу, я еще как начну паниковать, когда услышу это 7 октября. Я, может, даже обделаюсь.
3: Да, надо, видимо, как-то перенести там на 6 там, или на 8.
2: Нет, просто 7 октября не сирена, должно быть что-то такое праздничное. Я не понимаю, почему 7... Это просто какое-то вот, что называется, рандомное число.
3: Ну вот, да, люди, вот, знаете, чиновники, что с них взять? Вы знаете, как бы ткнули пальцем 7 октября, вот и все.
2: Не, ну, неважно, если даже это приурочено, может, так сказать, каким-то грустным событием в Израиле 7, я не знаю. Ну, хорошо, допустим, 7 октября. Но если нас предупреждают об этом сейчас, зачем нас предупреждают об этом сейчас за 10 дней? Я через 10 дней все это забуду. Почему бы не предупредить, не знаю, хотя бы 5, а лучше там 6 октября?
3: Ну, почему вы это не слушаете? Слушай, возможно, нет, тут невозможно продумали. Они вас завтра еще раз предупредят, послезавтра еще раз предупредят. Ну, с новости читать.
2: Я надеюсь.

0: до 7 октября.
1: Потому что если они не предупредят минатора куда-то это записать, все, что 7 октября будут сирены везде, по радио, по ТВ. А, кстати, я не понял, а значит, а по радио, то есть и у нас тоже будут сирены?
0: Ну, если бы мы же радио, ну а что?
1: Вы сможете издать сирену?
0: Я нет, это будет не в мое время, это пускай к вейкаперам, пускай Никита.
1: А, да, это же до 11. Да, до 11, я так понимаю, что вы дома еще будете гудеть, да?
0: Да.
1: Без сирены. А по телевизору зачем сирена? Это что-то новенькое вообще. Это будет сирена вместо Малахова или вместо «Давай поженимся»?
0: Да нет, идеально, идеально может как бы погудеть сиреной Якубович. Леонид Аркадьевич.
1: И бабушки у него там в гостях. Ну, окей, это хорошо. Ну, то есть, я правильно понимаю, что 7 октября, судя по этой новости, ну, в Питере, по крайней мере, сирены будут везде. Гудеть будут все. Да?
0: В Питере, в Питере.
1: Ну, в Питере. Ну, слушайте, ну, точно надо записать, чтобы не обделываться. Значит, так сейчас я и запишу. Значит, 7 октября, не, в компот, принять таблетку, чтобы крепило.
0: Вы правильно на руке записали, чтобы руку все равно не моете, сохранить все.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
3: Билджи. Надежность в движении.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Школьники ограбили ПВЗ в Ленинградской области и унесли огромный резиновый дилдо. Подростки вырвали дверь, зашли внутрь, вежливо поздоровались и, не дождавшись ответа, принялись вскрывать коробки. В одной из них обнаружилась секс-игрушка с надписью «На страже секс-фантазий». Ее школьники тоже решили прихватить. Заодно они забрали одежду и обувь примерно на 30 тысяч рублей. Сейчас владельцы ПВЗ пытаются найти воришек.
2: Воришек? А что это такое за унижение? Воришь? Грабители, по-моему, для Ленобласти это ограбление века.
3: Ну, а что, дидло действительно резиновый, огромный, дидло. Как бы, как тут сказано. Еще, журналюги опять тут не преувеличили.
2: Ленобласть даже... тоже сама по себе, конечно, не маленькая, но для Ленобласти это такое серьезное ограбление.
3: Это такое серьезное, размером с лисий нос.
2: Ну, может быть, не нос, но да. И, послушайте, значит, в Ленобласти, то есть... Это у нас в Ленобласти сейчас такие посылки приходят. Они же посылку украли, это в посылке было. А Ленобласть, это может быть даже деревня какая-то. И знаете, что я вам скажу? Как изменилась Ленобласть и как изменилась наша деревня? Раньше, значит, в деревню какие посылки там присылали? Там сало, там валенки, чайный гриб, там резиновые сапоги. А сейчас... Резиновая дилда? Причем объясните, а почему резиновая? Это типа, чтобы не промокло? Это типа как резиновые сапоги, такое практичное, да? Чтобы в дождь не
3: промокло. В принципе, тоже и для этого тоже. Они в основном все резиновые. Но есть какие-то подарочные?
2: Нет, я просто не знаю. Нет, резиновая просто это типа есть обычные, нормальные, а есть резиновые, это такие непромокайки, да? Типа.
3: Ну да, такие плотные, как резиновые дубинки.
2: А, ну такие в Ленобласти и подходят. Там же, ну, в Ленобласти, ну, тоже, это же, знаете, не везде же асфальт проложат, да?
3: Хочется все-таки верить, что не в какую-то глухую деревеньку, да, вот на Карельском перешейке там, да? А, ну, хочется верить, что, знаете, в этот коттеджный поселок, там, знаете, живут богатеи эти все, которые за городом живут.
2: Почему
3: в Питере, в офисе
2: хочется
3: сидят.
2: В это верить? А мне, наоборот, хочется верить, что процветают обычные люди уже, и заказывают, уже все заказали, и масло есть, и сало, и вот теперь это. И, ну, значит, смотрите, значит, теперь в Ленобласти уже одного дилда не досчитались. Значит, одно меньше.
3: Не, ну как они не досчитались? Оно же не ушло из Ленобласти, оно осталось в Ленобласти.
2: Оно неизвестно. Потому что неизвестно, куда
3: они ушли. Школьники, они же ближайшие к дому.
2: Неизвестно. И вот, кстати, насчет школьников. Вот я тут сказал, что, значит, деревня у нас уже не та. А я вам скажу значительно более страшную вещь. И школьники у нас уже не те. Потому что школьники уже совсем не те. Ведь смотрите, раньше школьники, ну вот мы, да, раньше, мы что воровали? Там мелочь у мамки, да, у бати там сигареты, там, да. Но дилдо, слушайте, я в их годы, если бы увидел какой-то такой дилдо, так я бы просто от страха бы обделался. Особенно в руках у бати. Я бы подумал, что он сейчас меня стегать жестко им будет. Потому что у бати новый ремень такой жесткий.
3: Отсюда выражение. Припоясался.
2: Я не знаю. Но я подумал, что будет порка. Ну, точно воровать бы такую хрень не знал. Оно вообще не сдалось. Да? Что с ним делать? Смотрите, что делать с резиновым дилдо? В футбик не погоняешь, в хоккей тоже с трудом. Причем в хоккей даже непонятно, это шайба или клюшка.
3: Вы не следите за молодежными трендами совершенно, коллега. Сейчас, как бы, очень много роликов я видел. Вот эта самая молодежь, она в голубей кидается.
2: Чем?
3: Ну, вот этими резиновыми дилдо.
2: А, я вот действительно плохо слежу. А, ну вот, а это какой? Это больше хоккей или футбол?
3: Ну, какой-то типа такой голубо-боулинг такой.
2: Да, так, да, то есть, что, ну, в моем детстве, я не знаю, что с ним делать. Только если, не знаю, самолетиком может запустить. И тут, вот вы мне сказали, а до этого я этого не знал, поэтому тут для меня уместен вопрос. Во что сейчас играют школьники? Что это за дилдобол, дилдопрятки этот, как вы назвали это?
3: Градки, дилдоградки. Знаете, вот так, битые, сбиваешь какие-то рюхи.
2: Или бо-боуль, да. То есть, да, и причем там сказано, в одной из, значит, из посылок обнаружилась секс-игрушка с надписью «На страже секс-фантазии». На страже это чтобы секс-фантазию не украли, да?
3: Вот этим дилдой отбиваться можно, да, охраняя свои фантазии. Ну, кстати, знаете, я бы не списывал современную молодежь. Не такие они уже и плохие. Смотрите, они вошли, вежливо поздоровались. Им никто не ответил почему-то. Но, видимо, никого не было, они ночью вошли. Все равно поздоровались. И, видимо, они пришли за одеждой. Которые там сказали, что еще и одежды они наворовали. А дилдо такой, знаете, внезапный приз-сюрприз. Они такие, о!
2: Вот секунду.
3: Они его не рассчитывали.
2: Вот это самое главное. Я их не списываю, наоборот. Я их не понимаю. И вот тут как раз мне, пожалуйста, объясните, если вы уж так понимаете нашу молодежь, как говорилось,
3: да,
2: в одном фильме. Хорошо, ладно, они зашли, значит, взяли дилдо, и было сказано, заодно забрали одежду и обувь там на 300 тысяч рублей. Окей. А зачем им тогда одежда? Что они с ней будут делать? Объясните мне, что можно делать с таким набором? Одежда, обувь и дилдо.
3: Ну, слушайте, ну они, в отличие от вас, не считают, что если есть дилдо, одежда не нужна.
2: Как? Я не знаю. Я действительно не понимаю.
3: Очень холодать, особенно в Ленобласти. Ну, как бы...
2: А, может, в Ленобласти? Ну, чтобы не так было, да?
3: Да.
2: Но я, знаете, что вам скажу? Надо признать одно. Мы ничего не знаем о нашей молодежи. И совершенно ничего не знаем о наших школьниках. И с этим нам нужно дальше мириться, господин Кремов. И, слава богу, наша программа не для тех, кто ворует дилдо. То есть для взрослых людей.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россию наводнят индийские айтишники. МВД составила список профессий, по которым иностранцы смогут работать без ограничения по численности. В него вошли программисты и инженеры-программисты, а также строители, электрики и специалисты в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Ограничения по количеству иностранных работников этих специальностей вводить не будут.
2: Простите. Строители, электрики, там специалисты в сельском хозяйстве. Это ладно. Но что там было сказано? Россию наводнят индийские айтишники? А я тут не очень понял. А они айтишники в том же смысле, что и электрики? Типа индийский мигрант, знаете, на все руки мастер. Могу проводку поменять, могу там крышу залатать, могу код для программы написать, да?
3: Да, это вот немножко тревожненько, потому что в принципе, насколько я понимаю, хотя я достаточно далекий от этого человека, айтишникам не нужно наводнять какую-то страну. Они могут работать из Индии, удаленно.
2: Я и спрашиваю.
3: Но они будут наводнять.
2: Значит, они шарят и в лесном хозяйстве, и в интернетном, и в своем хозяйстве, в штанах тоже хорошо. Потому что я-то в том смысле, что они на айтишников-то хоть учились? Или индийских специалистов у нас здесь берут количеством, как бы, да? То есть чистая математика. 4000 индийских айтишников, которые ничего не понимают в IT, обходятся дешевле, чем один наш, который понимает. И то, что они ничего не понимают, на этом намекает, вы правы, слово «наводнят». Россию наводнят индийские айтишники. То есть, если они крутые айтишники, или хотя бы просто, ну, немного профессиональные айтишники, они не могут наводнить. Они могут просто прийти на работу, их хороших-то ищут с огнем.
3: С руками и ногами, да?
2: Да, то есть наводнить могут только специалисты такие, водяные.
3: А почему, как бы, не считается, что наводнят еще и, как бы, специалисты в рыбном и лесном хозяйстве, индийские нас? У них же там много рыбаков,
2: они не хотят. Ну, подумайте, вот смотрите, вот вас приглашают из Индии сюда, в Россию. И говорят, варианты. Лесное хозяйство, там что-то ходить, возиться с лесом, там что-то возить, рубить.
3: Дровосеком
2: там, да?
3: Быть.
2: Если совсем не повезет. Или быть айтишником. То есть вообще непонятно, что делать. Пришел в офис, сиди,
3: айтишник. А, кстати, я хотел бы, чтобы у нас на рекорде был индийский айтишник. Вот я бы хотел.
2: А мне кажется, он уже есть. Особенно, если вы внимательно проследите за работой нашего СМС-чата.
3: Ну,
2: он работает так, как будто у нас уже... И индийский айтишник уже не первый год. Но, знаете, вот я вот что скажу. Вот в идеале к нам в Россию, конечно, чтобы вот у нас были индийские айтишники из Индии. Да, и не просто, чтобы он был айтишник из Индии, а чтобы он при этом мог, этот айтишник, у нас и улицу подмести, и какашки в унитазе прочистить. А то, знаете, все вот это вот прознашатание, айти, да, это, знаете, это все как бы ерунда. Нужно, чтобы айтишник был на все руки, и чтобы и ай, и ти, и что еще?
3: Вы слишком задираете планку. Ну, никакой айтишник, даже индийский, не может, как вы говорите, какашки прочистить в унитазе. Вот не один.
2: А, это да. Я погрешил.
3: Индийский, да, румынский, даже монгольский.
2: Согласен. Но, тут самое страшное, конечно, нет. Значит, то, что там сказали, айтишники будут и строителями, и электриками, это, конечно, не самое страшное. Самое страшное там фраза, которая звучала так. Россию там типа наводнят индийские айтишники, а дальше была такая фраза. МВД составила список профессий, по которым иностранцы смогут работать без ограничений и так далее. МВД. То есть, видите, это будут у нас такие айтишники, которыми занимается МВД. Возможно, айтишники-рецидивисты со стажем. Да, то есть такие, ну, серьезные айтишники уже, ну, да?
3: Которых как бы все уже
2: под контролем МВД.
3: Статья.
2: Потому что, насколько я знаю, ну, IT это не в сфере, не в ведомстве МВД.
3: Не, ну если только он наворовал крипты.
2: Ну, если как только не это, да.
3: Или взломал какой-то сайт.
2: То есть это будут такие айтишники, которые могут тебя на темной улице, знаете, заставить сказать IT. Да, IT, что ты делаешь? IT, что делаешь? Ну, главное, чтобы просто хотя бы специалист был просто IT, а не IT.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Сначала кто-то, кто очень любил людей, изобрел радио. А потом тот, кто их возненавидел, изобрел смс-мессенджеры, чтобы они могли писать на это радиосообщение. Вот сейчас тот самый момент, когда радио и ваши сообщения встречаются в эфире. Вы написали тут кучу всего, кое-что из этой кучи мы почитаем. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была новость, что россияне массово выгорели и посылают вопросы во вселенную через интернет. Зачем работа? В чем ее смысл? Там, да, хочу уволиться и прочее, прочее, прочее. Мы тебя спросили, действительно, если как бы не вносить за скобки историю с зарплатой, там, да, всякой ипотекой, кредитами, зачем работать? Вот зачем вообще работать? И знаете, что радостно, что у наших слушателей, по крайней мере, может, не у всех россиян, но у наших слушателей, мотивация есть у всех разная, но очень твердая. Вот, например, Василий пишет. «Привет, господа, мне работа просто необходима. Если я останусь не у дел, то забичую и быстро сопьюсь, как ни парадоксально. Чем не хочется огорчать близких».
0: А как ни парадоксально, это он имеет в виду, что он работает не сомелье, да?
1: Ну да.
0: А, потому что во всех случаях, то есть это вот просто, ну, это вот как раз вот тот пример работы, когда ты скорее сопьешься на ней.
1: Ну, хотя сомелье как раз они не испиваются. Они вот,
0: а, да, почему, кстати?
1: Ну, потому что они вот как-то вот к этому...
0: Нет, тогда что тут не парадоксально? Ну, вообще, да, работа, как известно, так сказать, по Байрону спасает нас еще от целых даже 5 грехов, как минимум. Нет, или почему это должно быть? Почему я не понимаю? Вот, кстати, я вижу уже не одно такое сообщение. Люди говорят, ну вот, смотрите, иначе бы я там странно, иначе бы я бы спился. А что тут странного? То есть им кажется, что странно, работаю, а пить нельзя, да, или что?
1: Ну, а с другой стороны, как ты сопьешься без работы, не имея на то денег?
0: Это вот другой вопрос. И это, ну, понимаете, тут спится страшнее. Потому что когда у тебя есть деньги свои, то спится не так страшно, когда у тебя нет денег, а ты спиваешься на чужие, которые украл, например. Или отжал
1: полпопьера. Да, просто оставайся на работе.
0: Да, конечно.
1: Вот человек с ником «Озабоченный Краснодар» пишет. «У нас был сисадмин Олег. Его постоянно все не устраивало. Зарплата, коллеги, офис, все не нравилось. Мы его спрашивали, так чего ж ты не уволишься? А он не отвечал. А потом выяснилось, что он сикает на стол начальника и тряпочкой растирает, чтобы было незаметно. Такие дела». Вот мотивация какая у человека.
0: Нет, ну тогда действительно, зачем увольняться, да?
1: Вот он не увольнялся.
0: Я еще тоже думал, что за загадка? Как где отгадка, да? В чем решение задачи?
1: Человек нашел для себя железную мотивацию.
0: Нет, слушайте, ну...
1: То есть такой, вот просто вот...
0: Это мотивирует,
1: конечно. И придумал, конечно, же даже.
0: И вот если вы видите, вот что человек работает, вроде зарплата у него маленькая, там и гнобятого все, значит, где-то есть мотивация. Просто проверьте стол или под столом. Кстати, дайте я проверю, потому что у вас я что-то...
1: Ну, вы же не мой начальник, зачем мне?
0: Да нет,
1: у меня стимула нет на вас сикой, не сикой, как бы. Удовлетворение душевного не приносит.
0: А где вы сикаете?
1: Я же пробовал, как бы.
0: Я не понимаю, где вы с вашей зарплатой, на чей стол, а?
1: Ну, тут... Так, стол не стол.
0: Я просто... табурет как раз то, на чем у нас начальник сидит. Он любит мягкий, кожаный табурет.
1: Кожаный табурет?
0: А вы что, не видели, у него стоит, есть простой табурет для гостей. Есть кожаный, вы на какой? Вы на какой?
1: Да я на оба табурет.
0: А можно ли это назвать мотивацией?
1: А вот еще, вот такая мотивация нашего постоянного слушателя по имени Лев. По теме. Я работаю для, первое, эрекции. Когда много двигаешься, это полезно для эрекции. Второе. Хавчик на халяву. На работе можно перехватить еды. Эмоции. На работе много прикольных людей, а бывает просто фриков. В любом случае, увлекательно.
0: Работает для эрекции. Раб эрекции. Я просто, знаете, обычно бывает наоборот. То есть у людей... Работает что? То есть он работает, чтобы у него была эрекция, да?
1: Ну да, он двигается, как бы, да, вот.
0: А так без. А двигается на работе?
1: Да, у него подвигается. Вот мы не двигаемся на работе, как бы. Вот мы просто стоим, сидим там.
0: И поэтому?
1: Ну поэтому вот. И хавчика у нас нет. Как... Вообще, зачем мы это все, как бы?
0: А как это работает? Честно, я не могу сказать. Все. Можно я не буду это обсуждать? Ладно. Давайте я почитаю. Так. Вот вопросы сразу мне попадаются. Я не знаю, вот вы какие-то другие сообщения видите, а мне вот такие, например. Вот черный Альфред спрашивает. А у Кремова же было фото в красном топике. Где его скачать в высоком качестве? Это тут очень важно, вот это последняя часть сообщения. Вот где скачать именно в высоком качестве?
1: Дорогой, да? Черный Альфред. Уж не знаю, почему тут черный.
0: Ну, может, красного топика-то у него нет еще. Он черный пока.
1: Уверяю тебя, что твое воображение пририсовало мое лицо какому-то мужику в красном топике.
0: А где скачать в высоком качестве? Потому что у него оно есть, очевидно, в обычном качестве.
1: Слушай, ну, в эпоху ИИ, как бы, ну, о чем ты спрашиваешь? Что ты можешь сделать в любом качестве?
0: Странный чувак, конечно. Да, любой вы в красном, и в зеленый, и без топика.
1: Слушайте, извините, я вот... Да. Вы можете вот с головы у себя салфетку снять?
0: А что он мешает?
1: Да, вот, я не могу на вас смотреть. У вас к плеше приклеилась салфетка, как бы.
0: А вы такой чувствительный. Теряете профессиональные навыки. Раньше, когда у меня к голове, помните, что было прилеплено?
1: Да.
0: Работали ничего, давайте я почитаю. А вот смотрите, вот пишет, например... Я просто сейчас тут петух будет, этот наш идиотский.
1: Хорошо, да, почему?
0: Нет, петух это всегда хорошо, но только не в тот момент, когда ты читаешь сообщение. Ладно, давайте вы читайте тогда.
1: Так. Работа, вот такая мудрая мысль. Работа для пенсии, подработка для денег. Это еще одна мотивация, то есть тут пенсия.
0: То есть в предыдущем случае, с эрекцией, работа для пениса, да, для пениса.
1: Эрекция, да, тоже.
0: Для пениса, для пенсии, и для чего еще?
1: Для хавчик, не знаю.
0: Интересно. И, ну и для развлечения тоже, да?
1: Да, кстати. Entertainment.

0: Премьер Венгрии Петер Мадьяр лишился депутатской неприкосновенности из-за телефона, который в прошлом году отобрал у посетителя ночного клуба и выбросил в Дунай. Мужчина пытался снять политика на камеру, после чего между ними произошел конфликт. Телефон нашли на дне реки водолазы, он оказался в рабочем состоянии, и его вернули владельцу. Парламент Венгрии проголосовал за снятие иммунитета Мадьяра. Сам политик заявил, что преступление не совершал и не стал бы поступать иначе.
1: Чё-чё-чё? Я не понял, что он сказал? Он лишился депутатской неприкосновенности или дара речи? Что он сказал, вы поняли?
2: Нет, ну на самом деле он сказал гораздо более внятную вещь, чем сделали наши редакторы. Он сказал, что это не преступление, и сейчас бы я поступил так же, потому что тот как бы нехороший человек, там, провокатор.
1: А тут сказали что-то по-другому?
2: Ну, только это вот так, да, вот так.
1: А, ну...
2: Вот так, ну, у них так...
1: Ну, понятно.
2: Заработались уже.
1: Да, ну, в конце концов, уже и время, сколько уже работает наша эта новостница. Но я что-то, так сказать, значит, смотрите, значит, в чем там история? Значит, его, это Мадьяра, лишили, ну, если что, не понимаю, премьер Венгрии, да, новый, недавно избранный относительно, летом, да, его уже?
2: Ну, недавно июне, совсем, да.
1: Значит, его лишили депутатской неприкосновенности, видимо, когда он еще был.
2: Да, это вот штука, он совершил, как был депутатом Европарламента.
1: А сейчас он премьер-министр. И дальше почему это случилось? Потому что какой-то мужик, да, пытался его снять на камеру, после чего между ними произошел конфликт. И вот, знаете, вот я когда такое слышу, я вот думаю, вот, блин, ведь, а у нас, вот, понимаете, вот мы это не ценим, ведь у нас такого не бывает. У нас когда-то, не важно, депутата или премьера нашего снимаешь на телефон, таких проблем нет. Вот вы когда последний раз снимали нашего Михаила Мишустина на телефон,
2: а пятерочке. Получился, да.
1: Да, он хоть слово вам сказал?
2: Нет.
1: Или в магните?
2: И вот слушатель наш вот писал нам, что снимал, как бы встретился с Валуевым и снимал его на телефон, а Валуев ничего, так нормально там.
1: Ну, правда, он сам был в Госдуме, да, этот слушатель, насколько я помню. А этот чуть что, сразу телефон в реку. Ну, может, хотел человек его снять на память, знаете, там, так, типа, что сразу так реагировать?
2: Прям
1: может,
2: в Дунай.
1: Да, сразу, и сразу в Дунай. Чуть что, да, и куда-нибудь. Может, человек какой-то, не знаю, может быть, знаете, конечно, дело в том, что он его снял, какой-то плохой ракурс его снял, неудачный. Может быть, знаете, Мадьяр ведь сзади, например.
2: Или
1: уже... Он же, как его зовут? Он же Петр, да?
2: Да.
1: Может быть, знаете, он снял так, что на видео он получился как, ну, чисто как Петр.
2: Ну, а, справедливости ради, в ночных клубах мы все порой частенько получаемся не очень. Это же в ночном клубе было дело.
1: Там Дунай, да что?
2: Нет, я там Дунай как бы.
1: Ну,
2: ночной клуб сидим на Дунай.
1: Окей.
2: Голубой Дунай, знаете.
1: Да, это многое объяснять. Ну, и значит, в чем смысл? И теперь, значит, Мадьяр, как было сказано, лишился депутатской неприкосновенности. Ну, то есть, что это значит? То есть, это значит, что теперь Мадьяра можно снимать волю. То есть, теперь без неприкосновенности он ничего сделать не может. И теперь все, в том числе, может быть, даже и мы, можем его насниматься всласть. И на рилсы, и себе на аватарки, и на фотоальбомы, и внукам даже хватит. И вот тут вопрос. А ведь это значит, что и голенького Мадьяра можно снимать в душе, например.
2: Почему, да? В душе? В Дунае!
1: А это если его выкинуть вместо
2: телефона? Ну, почему он сам полез купаться? Они же купаются там?
1: Его же, я понимаю, для этого лишили депутатской неприкосновенности, чтобы его можно было нормально снимать, без, чтобы он не мог сопротивляться.
2: Ну
1: особенно.
2: Да.
1: Правильно. И чтобы, а если теперь будет сопротивляться, двое, чтобы держали за руки, а один снимает голенького. Что-то я представляю.
2: Какой-то голенький. Слушайте, вообще, мне кажется, что вот он недавно действительно выбрали премьер-министром в Венгрии. И мне кажется, что венгры это сделали по приколу. Ну, смотрите, у него фамилия Мадьяр. Это же переводится как венгр.
1: А я не знал, кстати. Да, серьезно? А я не знал.
2: Ну, самозвание венгров Мадьяры.
1: Да.
2: Вот. А он Петя Венгр.
1: А стиль, когда его снимают голым, это стиль называется постмадьяр.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: лиц старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: В Камеруне торжественно встретили первого покупателя iPhone 18 Pro Max. Персонал магазина устроил ему почетную встречу, а местные жители аплодировали счастливому обладателю новинки от Apple. Покупатель прошел по красной дорожке под живую музыку, после чего получил свой новый смартфон.
2: Оральные ласки за это в Камеруне от прохожих не полагаются, нет?
3: Ну, это автопати вечером уже.
2: Пока
3: магазин закроется.
2: Окей, и местные жители аплодировали. А вот, скажите, а тут такой практический вопрос. А как он купил новый iPhone, ему за это местные жители, какие-то люди аплодировали. А когда у него в Камеруне iPhone отожмут гопники, они аплодировать будут кому? Гопникам, а ему уже как бы все.
3: Слушайте, ну я думаю, что первый покупатель последнего айфона в Камеруне минимум имеет автомат Калашникова, а максимум президент Камеруна.
2: Как бы, я с охраной. Надеюсь,
3: или там
2: да.
3: Император Камеруна, что там у них, я не знаю.
2: Ну, какой-то
3: сигнал. Генерал-губернатор
2: да,
3: какой-то
2: конечно,
3: Камеруна. Прокурор
2: как
3: Камеруна.
2: Как минимум, конечно, потому что кто еще? Ну, разумеется, потому что, ну, это просто реально даже страшно за человека.
3: Я не могу, да? Не волнуйся.
2: И просто если у него, нет, если у него отнимут, нет, ну, конечно, это, да, Транзит Глория Мунди, все понятно, но все-таки хочется, из-за человека реально прям душа болит в Камеруне. А что там реально вот тем, кто в Камеруне купил новый iPhone, там только аплодисменты реально полагаются, а все-таки а какие-то льготы, может, не знаю, ну в транспорте, скажем там, показать iPhone как пенсионное, например.
3: Ну, нет? Возможно.
2: Что с новым iPhone, так сказать, нет, не... Не какие-то чуть-чуть там.
3: И на все-таки молодцы камерунцы. Живая музыка его встречала. Не хотят, знаете, фонограмма.
2: Конечно.
3: Бездушная.
2: А так знаменитые iPhone-то новый, 18-й.
3: Камерунские дудки, барабаны эти знаменитые там.
2: И в президента, наверное, проще, да, с новым айфоном? Наверное.
3: Да, или уже будучи президентом проще с новым айфоном.
2: А, ну, да. Вот, на самом деле, вот у нас, кстати, да, я, если он не президент, я не понимаю. Он, даже у нас, например, Милонов, например.
3: Что
2: у него? Ну, понимаете, у него же, так сказать, этот розовый, этот, для оранжевый айфон.
3: Оранжевый.
2: Да, известный, да. Смотрите, вот у него был оранжевый айфон, его взяли в депутаты. Или наоборот. Взяли в депутаты, а потом iPhone, да?
3: Нет, сразу, конечно, сначала.
2: После этого.
3: И там есть нюанс. У него он не просто его купил, он его не купил. Он его взял на тестирование.
2: Конечно, конечно.
3: Тестировал его.
2: Это другое.
3: Всякие там
2: тестировали.
3: Искал
2: тестировали,
3: него, да.
2: Да. Ну, окей, ладно, хорошо, значит. Персонал, там, значит, как было сказано, ему персонал магазина, значит, да, устроил почетную встречу. Это, ну, как бы тут понятно, да, ну, маркетинг, окей. Но объясните мне. Но при этом... Ему аплодировали местные жители. А они-то что? Им-то какая радость? Или, может быть, тут дело в том, что это они как бы себе аплодировали. Они радовались, что как бы скоро этот iPhone уже будет у них. То есть, знаете, вышел да, из магазина iPhone себе, а владельца съели, чтобы не пропадать еде.
3: Камерун, люди веселые, душевные, тепло там. Чего бы не аплодировать, собраться? Тем более музыка играет живая, как бы там. Вот на музыку пошли там, а там не плевать, какой повод можно аплодировать.
2: Ну, да, даже если его съели. А может, его съели, кстати, мы не знаем. Кстати, что-то известно про это.
3: Хотя нет,
2: если его, ребят, если его все-таки, не, вот хочу предупредить, если будете есть этого,
3: айфон не ешь.
2: Айфон, может подавиться можно реально.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свою шапку с меховой опушкой и самоцветами, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну, что там? Ну, вот по поводу того, зачем ты работаешь. Вот такой человек, у которого ник не определяется, к сожалению, целиком уверен, это наша вина, нашего приложения. Я миллионал. И давно понял, что зумеры, они по большей части потерянные типы, подозрительные. Поэтому работаю, чтобы вырасти двоих альфачей. 8 и 13 лет у меня спиногрызом. В надежде, что из поколения альфа будет больше толку. Вот работает на перспективу на будущее.
0: То есть уже не на зумеров работает,
1: нет,
0: да?
1: Нет, на альфачей.
0: Да, ну уже надо, да, ну а что, есть? Ну а просто как бы выбора у него нет. Потому что если он, его детям сейчас меньше 21 года, то они зумерами просто быть не могут. А не то, что это моя заслуга.
1: Может, его заслуга, он, может, спланировал это все. Знаешь, такой удар по зумерам, типа, коварный.
0: То есть, да, его же там уговаривали все, давай зумера. Да, нет, ждем, я хочу альфа, ждем альфача.
1: Пора!
0: Да. Так, ну, дайте я вычитаю. Так, что-то мне вопросы все какие-то попадаются. Вот Анвар, кстати, спрашивает. Анвар, кстати, такой вопрос...
1: Подождите, уточню. Анвар Раджабов?
0: Да, у вас тоже такой?
1: Да. Мне... Он и меня пишет.
0: Да, и пишет, кстати, очень актуальные вопросы. Актуальные у него пишут. Какая сегодня тема у нас просто пропустил в начале передачи вашей программы?
1: А я уже и забыл.
0: Да, вопрос, ну, вопрос актуальный, согласитесь.
1: Ну, годы берут свои.
0: Да, конечно, так.
1: Не помню в течение.
0: Ну, или вот, например, пишет... А вот, кстати, по теме Хрустов и Кремалев пишет. Если бы я работал час в сутки пятидневку, говоря на радио все, что в голову взбредет, мне бы никогда не подумалось, зачем я работаю. Вот сейчас я ему, как вы думаете, что правильно?
1: Это опасно. Он может реально говорить все,
0: да,
1: что в голову взбредет. Потому
0: да?
1: что мы так, он просто не знает, что мы говорим далеко не все, что в голову взбредает. Вот самую малую часть, как бы там, самую верхушку айсберга. Остальное все не говорим.
0: Вы перестраховались?
1: Да.
0: Все дисклеймеры прозвучали? Теперь я звоню.
1: А нет, не звоните.
0: Это будем считать
2: сегодня.
0: Алло. Это... Я даже как бы немножко в растерянности, потому что... как тебя называть? Хрустов или Кремалев?
2: И Хрустов, и Кремалев.
0: А, ну хорошо, сокращенно Хэй и что? Хэй? И просто
2: Хрустов, Хэй. Хрустов и Кремалев.
0: Значит, хорошо, дорогой мой, времени немного, а дел у нас не в проворот.
1: Да.
0: Значит, и ты пишешь, значит, ты бы значит, работал час в сутки пятидневку, говоря на радио все, что в голову взбредет. Вот у тебя шанс. Вот сейчас... ты можешь попробовать. А если получится хорошо, так Кремов тебя и к себе возьмет.
1: Правильно? Куда к себе?
0: Ну, хватало. Ну, хорошо, ко мне возьмет. Неважно. Итак, вот сейчас говори все, что придет в голову. Только, конечно, держи себя в руках, иначе мне придется сразу тебя выключить.
1: То есть не все?
0: Ну, нет, почему? Ну, в его понимании. Он же говорит, как мы, вот как мы, все, что взбредет в голову. А мы давай это послушаем, и, возможно, после этого ты действительно поймешь, что час в сутки пятидневку. Давай, вперед.
2: Так вот в том-то и проблема, что сейчас в голову лезет одна
0: вот в чем, оказывается, проблема. Нет, давай уж что лезет в голову, дорогой мой. Вот что сейчас залезло в голову, что это было?
2: Канивест.
0: Что? Залезло? Канивест тебе прям в голову вошел?
2: Конечно.
0: Знаешь, как старая шутка, не бери в голову. Ну хорошо, так, и тебе в голову зашел в канивест. Теперь давай его из головы сюда в эфир.
2: Канивест, приезжай.
0: Как прикольно, да. Так, Канье Вест, приезжай, теперь рифма какая. Давай, Канье Вест, приезжай.
1: Канье Вест, уезжай.
2: А ну-ка отсюда
0: убывай. Что?
2: А ну-ка отсюда
0: убывай. А, неплохо. Канье Вест, приезжай, ну-ка отсюда
1: уезжай.
0: Интересно.
2: Да.
0: Ну так. Ну, у тебя еще, смотри, ты же говоришь, работать час в сутки. Ты час еще не отработал. Это даже еще 30 секунд нет.
2: Так а у вас эфир через 2 минуты закончится.
0: Не так успею. Это у нас, а не у тебя. Ты же хотел так работать. Давай, еще что-нибудь. Значит, Канье Вест пришел. Давай еще какая-то мысль.
2: Ну, после него пускай Джей-Зи приедет.
0: Джей-Зи, хорошая мысль. Так, итак, давай начнем эфир сначала. Канье Вест, приезжай, Канье Вест, уезжай.
2: Уезжай.
0: После него пусть приедет Джей-Зи. Да?
2: Джей-Зи тоже приезжай.
0: Арифмы,
1: а потом
0: Джей-Зи.
1: Уезжай.
0: Да, это мы уже знаем. Так, арифмы Джей-Зи не... Ну, да, там... давай, какое-нибудь что такое интересное.
2: Джей-Зи не Жузи.
0: Вот, видите, уже целый какой-то...
1: А кто не приезжает к нам ни в коем виде? Вот кому не приезжать? Вот Kanye West приезжает, Jay-Z приезжает. Кто вот не приезжает, по твоему мнению?
2: Панин.
0: Панин?
1: Да, не приезжает.
0: Один точно не приедет. Он, к сожалению, умер. Панин, не приезжай, вам на...
1: Кто умер?
0: Андрей.
2: Другой
0: Панин, не приезжай, а другой Панин что?
2: Вспоминай,
0: как ты рукой. Вспоминай, что сказал.
1: Не помирай.
0: Ну, кстати, неплохой получается. Программа интересная. Ну что, действительно, вот как выглядит, как там себя называешь, шоу Хрустов и Кремалев.
2: Хрустов и Кремалев.
0: Супер. Просто супер. Больше часа в день тебе мало. Но, дорогой мой, а ты нам так и не сказал. Я тебя, правда, не спрашиваю. А кем ты работаешь-то сам?
2: Инженером.
0: Вот, видите?
1: Ну да,
0: чувствуешь инженер?
1: Я сразу понял, что это инженер.
0: Интересно. Вот. Давай последний твой комментарий по поводу петушка.
2: Значит, там кукареку уже. Это значит, что нам всем пора домой.
0: Тебе пора домой?
2: Да, до завтра.
1: И инженером, и радиоведущим.
0: А ты сейчас не дома?
2: Я, снова на работе.
0: А, инженеры сейчас работают. Сейчас самый час у инженеров. В это время начинается. А вот у нас что, господин Кремов? Мы не инженеры.
1: У нас все.
0: У нас все. Но не считая, конечно, того момента, если ты заходишь, подписываешься на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: что вообще, а кто говорит, что для танцев нужен повод? Иногда достаточно любимой песни, свободной минуты и хорошего настроения. И то, и другое у нас с вами, в принципе, есть. Поэтому я, Саша Ашмарин, здесь распечатываю рекорд-пати. На ближайшие два часа мы с вами будем двигаться в одном большом ритме. Отодвигайте диван на второй план, освобождайте пространство вокруг себя и ловите эти ритмы. Мы начинаем рекорд-пати, погнали!
1: Рекорд-пати!

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй, и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправь свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.gis.az.ru. Акция действует 15.03.2026 года.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG Центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: первого часа Рекорд Патс. Ребята, напомню о том, что у нас для вас работает мобильное приложение Радио Рекорд, а также сайт radiorecord.ru, и там более 100 онлайн-радиопотоков. Пожалуйста, заходите, смотрите, участвуйте в жизни нашего большого комьюнити. Добавляйте в избранное все песни, которые вам нравятся. Обязательно загляните на радиостанции, которые посвящены ретро-трекам. Да, там есть 90-е, 80-е, 70-е даже. Поэтому будет что послушать. Если есть у тебя такой вайб, как говорится сейчас, такое настроение, то почему бы нет? Заходи radiorecord.ru или наше мобильное приложение Радио Рекорд. Мы продолжаем Рекорд Пати. Еще 90 минут в нашем с вами распоряжении есть. Поехали!
1: Рекорд Пати.
2: If I can live through

through this, what comes next will be marvelous.

0: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
2: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
3: BLG. Надежность в движении.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

второй час Рекорд Пати открываем прямо сейчас. Зовут меня Саша Ажмарин. Хочу тебе быстренько напомнить о том, что на этой неделе мы встречаемся воочию в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце на фестиваль «Белое». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Вова, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу, поэтому 3 октября никаких дел у вас нет, кроме того, чтобы посетить фестиваль «Белая снежная королева», который состоится в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Полный состав артистов и другие подробности можешь найти прямо сейчас на сайте radiorecord.ru. И самое главное, проверить паспорт перед покупкой билета, тебе уже должно исполниться 18 лет. Еще час в нашем распоряжении есть, поэтому предлагаю использовать каждую минуту. Рекорд Пати продолжается. Рекорд

0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Дэнс Радио.

Давайте продолжается. И отдельный привет всем, кто сейчас за рулем. Пусть дорога домой будет легкой, светофоры зелеными, а музыка исключительно классной и кочевой. Поэтому включайте прямо сейчас рекорд погромче. Не забываем о безопасности, но и продолжаем развлекаться и слушать классную музыку. Мы рядом с вами в этой вечерней поездке еще 30 минут. Точно буду я с тобой в компании. Кто будет дальше, расскажу чуть позже. Пока же рекорд пати продолжается. Все, замолкаю, оставляю тебя наедине с лучшей музыкой. Рекорд пати.

0: Даже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

Ребята, ну вообще, какой-то классный у нас с вами сет получился. Огромное спасибо нашей музыкальной редакции, которая старается дни и ночи напролет, составляет такие плейлисты, такие трек-листы, которые я смотрю и диву даюсь. И даже находясь в студии, хочется двигаться. Поэтому продолжу это делать уже по пути домой. Но вас одних я не оставлю далее по курсу здесь Рекорд Клаб. После Нейтрино и Баур, Лен Попова, а также Оливер Хаутенс. Как видишь, вечер перестает быть томным. Меня зовут Саша Ашмарин, вернусь завтра с утра сначала с новостями, а потом уже ближе к вечеру за финалем на рабочий день вместе с Рекорд Пати. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья! Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной, полночь со вторника на среду. Сегодня 30 сентября на календаре, а значит, это время для супернового шоу от Нейтрино и Баура. Рекорд Клаб на Радио Рекорд. Час лучших танцевальных треков со всего мира, и сегодня с уклоном на хаос. Много эксклюзивов, практически пол программы. Это Абель Мизема, Heartless House, Алекс Сей, Ромео Левав, Мон Коламари, Чика, Алексен, The North Barik, Space Food, Антураши, Алекс Юнион, Клим и многие-многие другие. Все эксклюзивы. Слушайте внимательно и переключайтесь. Нейтрино и Баур на первой танцевальной. Поехали!

Ну что ж, на этой романтической нотке мы завершаем наше сегодняшнее шоу. Я надеюсь, вы приняли к сведению. Да, все треки выйдут в скором времени, буквально через неделю, через месяц, а может быть и чуть позже. Ну и прямо сегодня вы услышали их на танцевальном шоу на Радио Рекорд, в шоу Рекорд Клаб от Нитрина и Баура. Далее Лена Попова, технический перерыв. Мы говорим до свидания, уже встретимся в октябре 26-го. Всем пока!

0: услуги радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Сегодня в эфире прозвучит мой часовой сет, сыгранный на электрошабаше от Electro Music Coalition этим летом. И хочу отдельно сказать, что начинается он с трека «За респект» Егора КМК. Вышел трек на Урал Тейлз Volume 2 на виниле. И я счастливый обладатель этого винила. А вам желаю приятного прослушивания. У нас с вами ровно час.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Напоминаю, что еще полчаса в эфире звучит запись моего сета на фестивале «Электрошабаш» от Electro Music Coalition этим летом. 30 минут у нас еще есть.

Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Напоминаю, что в эфире прозвучал мой сет в стиле электро, сыгранный на электрошалбуше от Electro Music Coalition этим летом. Ну и буквально уже через пару дней я окажусь в городе Екатеринбург, где в клубе Central Point сыграю с радостью свой сет в стиле электро. А пока желаю всем спокойной ночи. Пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Hey, what's up, Hell Deep family? It's Oliver Helms here, and welcome back to Hell Deep Radio. I'm glad you're here, and I'm stoked to be back on your airwaves with some amazing new music this week. Hit me up online while you're listening, and let me know what you think of the new tunes. Hit me on my socials at Oliver Helms, or just drop your comments on YouTube uploads. But let's just get straight into some tunes here. Okay, turn it up loud, and let's go.

Рекорд Клаб. Оливер Хелденс.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

вам глаза и собаки.